0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Пока-пока, котики, мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «СЗ Проспект, Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Белта, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Информации о возможных обменах пленными между Россией и Украиной при этом пока не появлялось. Водители в Екатеринбурге начали штрафовать за выключенные фары. Основная масса штрафов приходит с комплекса, который работает на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. Как рассказали порталу Е1 в госавтоинспекции, камеры на этом перекрестке штрафуют водителей за невключенные фары с мая. На это же нарушение настроены и комплексы на Самолетной, Халтурина, Московской, а также на Вайнера, Малышева и Белинского. Всего в городе подобные нарушения фиксируют больше 300 камер. Добавили в госавтоинспекции. Офисник «Долгострой» в районе автовокзала расконсервируют. Инвесторы проекта приняли решение закончить 16-этажное здание. Как пишет портал 66.ru, до конца этого года будут улажены все вопросы с документами и разрешением на строительство. Ввести здание в эксплуатацию надеются в 2028 году. Представители инвесторов добавили, что также проведены необходимые обследования здания и геодезические работы. Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», – заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
3: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
5: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность и небольшой дождь с грозой. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
3: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
7: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя джимнастика.
3: Джем FM.

0: 7:08 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. На календаре сегодня 14 августа, пятница. С вами пятничные ведущие утренней джимнастики Павел Павлович, Ярик и очаровательная именинница. Вчера была Маргарита, сегодня она просто девушка, у которой стоят красивые белые розы.
1: Благодаря вам. Всем доброе утро.
0: Доброе. Вот согласитесь, доброе утро и доброе пятничное утро звучит по-разному, хотя вроде бы
1: звучит приятнее гораздо.
0: Ну, потому что у тебя в предвкушении каких-то вкусных выходных, новые встречи, новое знакомство, новые поездки, новые покупки. Ну, то есть много всего заиграет по-новому.
1: Вот согласна.
0: Я, например, вхожу в эти выходные с ощущением того, что я мужик такой, знаешь, мужчина, который сделал прям что-то своими руками. Но давно я ничего не мастерил, а тут прям...
1: Мне кажется, ты по жизни так живешь, мужик, который сделал что-то своими руками.
2: Рукастый мужик.
0: Ну, да. Вот я взял там, и у нас сейчас такой небольшой, как называется, апгрейд, что ли, в квартире. Мы там сделали мебель под заказ, и что-то было собрано, а что-то нужно было собирать. И вот я 3 дня уже собирал, делал, переделал, придумывал новые схемы инженерные, как лучше сделать тут или тут, дополнял людей, которые все это придумывали. Ну и, в общем, все, вчера поставлена точка, сделана, морозильная камера запущена. Это что значит? Правильно, это значит, что можно уже покупать фрукты, ягоды, заготовочки.
1: Грибочки.
0: И очень классно сейчас в последнее время делать заморозки. То есть ты не готовишь консервы, которые, ну, там у тебя банки стоят,
1: варить,
0: да?
1: Что-то мариновать.
0: А тут просто взял, как супруга мне показывала и объясняла, там, не знаю, морковки натер, в пакетике разложил, суп стал варить, достал пакетик, бросил туда уже готовые морковки. Все очень быстро, просто. Ягоды великолепно получаются. Вот ту же черешню взять, ее можно и заморозить. И потом...
1: Причем они такие целенькие, не в кашу не превращаются. Да, у меня мама уже давно так делает, у нее давно морозильная камера, и просто она там зимой достает малину, это так классно, как, не знаю, фруктовый лед какой-то, только натуральный совершенно.
0: Вообще полностью согласен. Вот, поэтому тут такая большая точечка стоит, и в выходные можно будет отдохнуть.
1: А я буду отмечать день рождения в выходные.
0: Ну, молодец, Рита, да, вчера она начала отмечать. Ты видел, тебе поздравления написали в группе ВК?
1: Да, спасибо большое всем, всех обнимаю.
0: Это прекрасно, на самом деле, действительно, спасибо, что да, вы у нас такие отзывчивые. Ну что, давайте будем начинать нашу утреннюю джимнастику пятничную. Чем быстрее начнем, тем быстрее придут выходные. Что же будет в ближайшее время, рассказываю. В 7:20 поздравим пятничных сегодняшних именинников. В 7:30 уже будут яркие заголовки. В 7:40 астрологический прогноз. И пригласим всех в нашу игру «Три в ряд» в 7:50.
2: И все это здесь, на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 2 балла на дорогах Екатеринбурга. Дороги почти свободны. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Крупных пробок нет. На данный момент небольшое затруднение на Бакинской Комиссаров от Кировградской до улицы Победы.
0: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: 102.5. Джем FM.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге. В центре города +19 градусов. Прямо сейчас начинаем поздравлять звездных именинников.
3: Сегодня свой день рождения отмечает классная актриса, оскароносная Холли Берри. Именно Оскар она получила за фильм «Бал монстров». В юности участвовала в конкурсах красоты, стала первой вице-мисс США и представляла страну на Мисс Мира, представляете?
2: Ничего себе, круто.
3: Да, имя Холли досталось ей в честь обычного универмага Холлис, работавшего в ее родном городе. Холли Берри немного странно проверяет, насколько она сейчас хороша. У актрисы все еще хранятся обтягивающие штаны с Микки Маусом, которые она носила в 15 лет. И если у нее получается их нормально надеть, влезть в них, значит, так, она прекрасна.
2: Такое мерило.
3: Да, ну отлично, я считаю. Но она действительно прекрасна, красотка невероятная.
2: Здорово.
3: И еще один именинник у нас есть. Это молодой актер, классный, брутальный Глеб Калюжный. Знаешь такого?
2: Конечно, из армии пришел недавно.
3: Да. Прославился тем, что без профиля

0: Образования благодаря главной роли в мелодраме 14+, а также успеху в сериалах «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» и, конечно, службе в элитном Семеновском полку. Кстати, насчет фильма 14+, режиссер Андрей Зайцев нашел его просто ВКонтакте.
1: Ничего
0: и
1: себе.
0: Пригласил на кастинг фильма без какого-либо актерского опыта.
1: То есть просто выбирал типаж, нашел?
0: Ну да, и понравился. Ну, может, там видосики какие-то выставлял,
1: интересно,
0: он там
1: интересно.
0: Песни постоянно записывает. Кстати, насчет песен, он самостоятельно записывал музыкальные композиции и саундтреки для многих проектов со своим участием, включая сериалы «Новенький», «Вампиры средней полосы» и «Черная весна». Кстати, «Черная весна» тоже очень классный сериал. С ним в главной роли, посмотрите, он там такой поэтичный.
1: Пожалуй, тоже сделаю к своей арке подписи «Готов сняться в кино».
0: Да.
2: Ну, а вдруг?
1: Наших именинников давайте поздравим с днем рождения. Все, кто слушает Jam FM, вас с утра пораньше, конечно же, пятница всегда, говорю, это уже подарок, поэтому пускай и пятница, и все выходные будут замечательными, с подарками и с прекрасными, интересными людьми. Всем отличного дня!

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки Рита. Ну, хочется, конечно же, узнать, о чем они будут.
1: Расскажу про автомобильный знак на лягушачьем языке, который появился в Екатеринбурге.
0: Ух ты.
2: Реклама.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
0: Луна 8 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: В Екатеринбурге появился арт-объект на лягушачьем языке. Расскажу,
0: давай.
1: В честь чего сначала.
0: Да?
1: Одна из кофеен объявила о своем закрытии.
0: Так.
1: И это событие очень расстроило уличных художников, и они мгновенно отреагировали на ситуацию. Но как обычно художники реагируют? Творчеством.
0: Что-то нарисовали.
1: Да, разместили арт-объект напротив кофейни.
0: Который будет закрываться.
1: Да, на проспекте Ленина появился знак из серии «Знаки эмоционального фона» от арт-группы PSLC. На табличке, имитирующей дорожный знак, изображена такая плачущая лягушка-квакушка, которая грустит и задает прохожим вопрос: а квак же квапучино на Квакосовом?
0: Квапучино на Квакосовом. Смешно.
1: Появление такого квак-знака – это не просто какой-то такой ироничный мем, это прощание с местом, которое для многих было важной точкой ритуала, встреч, кто-то работал. Ну, такое действительно прикольная кофейня была, но вот такая необычная история. Я вообще впервые такое слышу, что на закрытие вот какой-то такой знак в прямом смысле этого слова.
0: Ну, значит, были поклонники, художники в том числе.
11: Видимо, хорошо было там.
0: Хорошо делали, да?
1: Ну, просто кофейни не будет, а квапучино останется.
0: Я вот не знаю, может, знак тоже заберут.
1: Не надо. Такая хорошенькая
0: лягушка. Вообще, конечно, удивительно, да? Бывает, что такие там памятники архитектуры, даже какие-то, когда их переводят, там обычно убирают, и даже нет такого, как вот здесь, как кофейня, представляешь?
1: Миленько, да.
0: Миленько. Сколько кофеен сейчас вокруг? А вот именно это, да, как-то приглянулось?
1: Да.
0: Лягушата.
1: И запомнится.
0: Мило.
11: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО. Любимое дело салоны, любимая кухня. В центре города сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 24 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 16 градусов. В Краснотуринске чуть прохладнее, 15.
2: Реклама.
3: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
12: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 14 августа, пятница.
1: Овен, день благоприятен для новых знакомств.
2: Телец, не откладывай важные дела. Сейчас пришло время действовать.
1: Близнецы, удели внимание деталям, чтобы избежать досадных ошибок.
0: Рак, твоя интуиция позволит сделать правильный выбор.
1: Лев, не распыляйся на мелочи, сосредоточься на главной цели.
2: Дева, разреши себе отдохнуть. Это повысит продуктивность.
1: Весы, откройся новым идеям и возможностям.
0: Скорпион, сохраняй спокойствие, даже если события будут развиваться не по плану.
1: Стрелец, не давай эмоциям брать верх над здравым смыслом.
2: Козерог, уверенность в себе поможет преодолеть любые препятствия.
1: Водолей, не перегружай себя, иногда полезно сделать паузу.
0: Рыбы, хороший день для наведения порядка в доме.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое-новое! Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни...

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: О, специализированный застройщик. Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Стоят улицы, мебель от пехотинцев до Таватуйской, также бакинских комиссаров от Кировградской до Победы, фронтовых бригад от Электриков до Бабушкина. Много машин на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Икаде от дороги Р-352 до поселка Ягодный и на Шевской бакинских комиссаров Донбасской, Тепличной до Суворовского переулка.
6: 102.5 Jam FM. Jam FM.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, пятница, хорошая погода, почему бы не поиграть? Тем более приз-то какой, а? Пригласительный в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Вот такой замечательный приз у нас в игре «Три в ряд».
1: А представляешь, какие виды открываются? А сейчас скоро совсем золотая осень, и можно будет наблюдать такое волшебство. В общем, если ты хочешь наблюдать красивые виды, взобраться на Высоцкий, то тебе точно нужно отправить прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 и 5. Вперед!

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Белта, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Информации о возможных обменах пленными между Россией и Украиной при этом пока не появлялось. Водители в Екатеринбурге начали штрафовать за выключенные фары. Основная масса штрафов приходит с комплекса, который работает на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. Как рассказали порталу Е1 в госавтоинспекции, камеры на этом перекрестке штрафуют водителей за невключенные фары с мая. На это же нарушение настроены и комплексы на Самолетной, Халтурина, Московской, а также на Вайнера, Малышева и Белинского. Всего в городе подобные нарушения фиксируют больше 300 камер, добавили в госавтоинспекции. Офисник «Долгострой» в районе автовокзала расконсервируют. Инвесторы проекта приняли решение закончить 16-этажное здание. Как пишет портал 66.ru, до конца этого года будут улажены все вопросы с документами и разрешением на строительство. Ввести здание в эксплуатацию надеются в 2028 году. Представители инвесторов добавили, что также проведены необходимые обследования здания и геодезические работы. Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», – заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.FM ООО «Октранс». Официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». В центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность и небольшой дождь, также грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
0: Jam.

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. За этот замечательный приз поборется у нас сегодня Лена, которая из Екатеринбурга. Работа на общественном питании. Сейчас мчится на работу в районе Карнавала. Говорит, Лен, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Ну что, как настроение в пятницу? Как обстановка на улице? Как дороги, пробки?
1: Проехала сегодня замечательно, пробок вообще нет. Погода тоже радует.
2: Классно.
1: Ну, дождик ночной, конечно, не очень радовал.
0: Не радовал? А я спал на балконе, мне наоборот было так хорошо под шум дождя. Я спал, такой представлял, что я, наверное, поэт какой-то, наверное, должна прийти муза. Муза не пришла. Стих не родился.
1: А мне пришла.
0: Пришла и разбудила тебя, да?
1: Муза. Да, разбудила меня.
0: Потом спать не давала до утра эта муза. Знаем мы.
1: Знаем эти музы, да.
0: Да, знаем эти музы, которые до утра спать не дают. Рассказывай, чем ты занимаешься непосредственно на своей работе? Какая твоя сфера деятельности?
1: Пищевое производство, я заведующая производством на фабрике питания. И вообще в этой сфере работаю больше 15 лет.
2: Ничего себе, это
0: слушай, ну это же сложно, это же надо, чтобы все правильно было. Ты смотришь, чтобы все было там, не знаю, как там, по
2: технологии, по технологии, процессы, по картам.
1: Абсолютно верно, все абсолютно верно.
0: И часто нарушают?
1: Нет, у нас тут все соблюдается.
0: Все четенько. Вот,
1: все
0: понятно.
1: Строго, очень строго.
0: А как ты смотришь за процесс? Ты приходишь там, не знаю, раз ты как крем и попробовала на палец, слезнула, нормально. Или как-то по-другому все делается?
2: Или приборами какими-то меряешь?
1: Да, у нас есть измерительные приборы, газоанализаторы, где измеряется газовая среда. Вот, следим за работой процессов, да, чтобы не нарушали санитарные нормы. Ну, в общем, куча тут моментов, таких аспектов, в которые постоянно ты внедряешься, смотришь. Мы сейчас внедряем новые технологии, новое оборудование, ну и, в общем, расширяем ассортимент.
0: А если у вас ИИ, пользуетесь искусственным интеллектом?
1: На данный момент пока нет.
0: Ну ничего,
1: это дело. Но думаю, что в будущем все будет.
0: Обязательно. Ладно, желаем вам удачи, конечно же, пускай все будет. Вот хорошо, когда есть, понимаешь, что идешь, и знаешь, что все проверила Лена. И ты такой, Лена проверяла.
2: Ну, можно успокоиться.
0: Спокойно, не паримся, берем, все отлично. Леночка, сейчас тоже будет небольшая проверка для тебя, но у нас все-таки не вкус, у нас звук, поэтому слушай внимательно правила нашей игры и надеемся, что сегодня тоже все, наша дегустация пройдет успешно.
2: Ярик поставит прямо сейчас для тебя 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно угадать всех, кто эти песни исполняет, всех 3. Угадаешь, заберешь приз. Ну а если вдруг не угадаешь, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильные ответы в наш мессенджер Макс.
0: Готово?
1: Ну, давайте.
0: Давай, Лен, удачи, поехали.

0: все, закончились песни. Базовый минимум, это нужно назвать три исполнителя, трех исполнителей, которые только что были. Кто-то есть знакомый, Лен?
1: Чалька, не мое направление. «Зажечь огни». Я только что слышала в машине, как раз у вас играла, и думаю, блин, кто же это поет? Почему-то по голосу казалось, что Цой.
0: Ну, вообще-то девушка.
1: Они-то Цой, но нет, наверное, да? Второе, ну, это Бузова, понятно, а третье для меня вообще... Загадка,
0: неизвестно,
1: честно говоря.
0: Современные молодые исполнители, которые потихонечку...
1: Это можно было бы моего возраста там что-то.
0: Ну, слушай, надо справедливо сказать, что бывают прям такие-такие совсем разные у нас. То есть вчера были, например, постарше, сегодня помоложе.
2: Да разные вообще.
0: Да разные вообще. Мы
2: не знаешь, не угадаешь.
0: Всех слушаем. Ясно, Лен. Но мы поняли, что у тебя только с Бузовой сложилось, да, с номером 2?
2: Сложились отношения.
1: Да.
0: Да? Поэтому в любом случае спасибо тебе за твой смех, за позитив, за общение.
2: Ты клевая.
0: Да. Классно, ждем от тебя новых смайлов. Обязательно выиграешь свой приз, не расстраивайся на Джим ФМ, хорошо?
1: Да, конечно, я не расстраиваюсь. Удачи вам, хорошего дня.
0: Спасибо. И тебе отличного трудового. Ну что, вот так вот у нас сегодня. Только один из трех был угадан, поэтому еще нужно отгадать как минимум парочку.
2: По краям.
0: Да, по краям. А вообще нужно, конечно, взять сейчас в руки телефон и в Messenger Max прислать всех трех исполнителей. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Кто сегодня прозвучал в утренней джимнастике, догадаешься первым, приз заберешь на Джим ФМ.

8 часов 14 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Подведем итоги нашей игры «Три в ряд». Давайте напомним загадки, которые мы сегодня вам придумали. Музыкальные загадки.

0: Да, вот такие у нас сегодня были исполнители. И загадали мы сегодня Бервульф первое, второе Оля Бузова, ну и третье Миа Бойка. Вот такие сегодня были у нас загаданные исполнители. Первый правильный ответ к нам пришел в наш мессенджер Макс Плюс 7932020125 от абонента, последняя цифра которого 3432. Зовут абонента Катя. Мы тебя поздравляем, именно тебе вот достается сегодня пара пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: Компания «СК Урал». Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?
0: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
11: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Серафима Дерябина от Грузу Света Шоумяна. Также Шевская от краснофлотцев до фронтовых бригад. Шевская от остановки Шевская до фронтовых бригад. Фронтовых бригад от улицы Электриков до улицы Шевская. Затруднение на ИКАДе от дороги Р-352 до поселка Ягодный.
9: Реклама.
12: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
13: Здравствуйте, Селосею.
12: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
13: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
14: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
15: Осерый Сторг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.
9: Thank you.

0: 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе пятничное утро. Все уже знают, что я сплю на балкончике, у меня там диванчик такой купленный, лежу. И сегодня я просыпаюсь с того, что идет дождь на улице. Слышу, прям дождь такой идет, и мне стало так хорошо. Так уютно, так классно, потому что лежишь, тебе тепло.
1: Ты дома.
0: А он так, да, он так, причем такой не сильно, такой ненавязчивый. Легенький такой, такой вот звучок этого дождя. Я понял, что этот звук мне действительно очень приятный. Под него очень хочется сразу поспать, поваляться в кровать, укутаться пледом, налить кружку чая. Я вот сегодня лежал и просто наслаждался этим звуком. Решили мы сегодня взять тему, потому что звуков действительно приятных очень много. Какой звук для тебя самый приятный? Я стал перебирать, у меня огромный список, поэтому я несколько просто назову, чтобы не затягивать время.
1: Давай, давай.
0: Кого-то не совпадут. Я очень люблю путешествовать на кораблях, вот, и, соответственно, звук речной волны, блеск волн, когда проезжают моторные лодки, то есть звук такого судоходства на реке. Вот ты сидишь на берегу, вот недавно я вернулся из Самары, и я понимаю, что вот он, тот звук, который мне очень нравится. Какие-то отголоски людей, которые играют там где-то в волейбол рядышком, тут где-то какие-то дети плескаются, тут пытаются зайти в воду, там кто-то в воде уже плещется и брызгается, проезжает где-то там вдалеке какой-то катерочек, звучок от него, идет моторная лодка. Это, конечно, очень крутой. Ну, для меня, по крайней мере, звук родной какой-то. Звук отдыха, звук детства. Очень нравится, наверное, многие со мной сейчас согласятся, звук костра.
1: Классно,
0: это
1: так,
0: когда
1: сразу
0: отправляешься в какой-то

0: Поход сидишь,
1: романтично.
0: Печенки там, да, гитара, котелок у тебя, палатки, разговоры какие-то, вкусняшки там, где-то хлеб кто-то жарит на палочке, кто-то сосиску. И вот этот звук, конечно, он тоже для меня очень такой классный, уютный. И еще один звук назову, это просто лично мой.
1: Давай.
0: Звук, когда жарится рыба на сковороде.
1: Ой, да.
0: Вот это, я очень люблю жареную рыбу.
2: Ты сказал, и сразу запах вот этот пошел
0: прямо. Да, именно когда я кладу первый раз на сковороду, знаешь,
2: это шкворчание вот это.
0: Как оно начинает сразу.
1: Расходится.
0: Ой, и у меня сразу автоматически появляется запах этой рыбы в носу. И я уже в предвкушении, как я этого леща буду потом есть, все косточки раскладывать. У тебя, Рит, какие любимые запахи? Ой, запахи, звуки.
1: Звуки. Мне очень нравится, как моя собака ходит по ламинату. Тик-тик-тик-тик. Аккуратненько. Причем я и всегда подстригаю коготочки, но все равно слышно, все равно. Вот для меня этот звук важен. Например, когда я куда-нибудь уезжаю и сдаю ее в собачью гостиницу моего пса, я, получается, ну, еще не уехала, а пес уже уехал. И этого звука нет. И мне очень становится одиноко, страшновато, пусто, да, вот как будто что-то пошло не так. А вот это вот тик-тик-тик-тик-тик утром, и утром, значит, такое сопление носом, вот этот храп моего пса. На самом деле, вроде кажется, звуки должны раздражать, но они мне такие родные, близкие. Еще обожаю звуки смеха моих родных, любимых людей.
0: О, ну, понятно.
1: Вот когда смеются, знаешь, так хорошо, как какая-то теплая беседа, вот мне нравится такой, когда много людей.
0: Застолье
1: потом детский смех я очень люблю. Когда дети, знаешь, ну смеются так раскатисто, ярко, так... и ты начинаешь сам смеяться, потому что они, ну, у них классно получается.
0: Да. Такая искренняя улыбка, причем смех такой. Прям...
1: А еще мне нравится звук накрывающегося стола. Знаешь, когда все тарелочки... ставят тарелочки потихонечку, все потихоньку наполняется, вот это тоже стульчики двигаются. Вот это, мне нравится эта атмосфера. В ресторанах звуки тоже нравятся. Когда, знаешь, такой шум людей, все болтают, ну какая-то движуха происходит. И так когда именно в уютных, не когда там бум-бум-бум музыка, а когда так вот легкое щебетание.
0: В общем, тебя не остановить так же, как
1: да,
0: и меня.
1: Да,
0: у нас,
1: да,
0: как вы понимаете, звуков огромное количество. Мы работаем, у нас, в общем-то, постоянно звучит что-то в ушах.
1: Да, вокруг нас.
0: Да, какой звук для тебя самый приятный? Не обязательно много, один напиши, почему, что это за звук, с чем у тебя ассоциируется. И присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Это наш мессенджер Макс, там же находится наш канал. И группа ВК, пиши, где тебе удобнее. По традиции, за одно из сообщений вручим крутой приз на Jam

0: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее утренние гимнастики, яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу про «Ночь кино», традиционную акцию, которая совсем скоро пройдет в Екатеринбурге.
0: О, круто.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
0: Павел Индиатов в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Тем временем в утренней гимнастике уже время ярких заголовков.
1: Уже 29 августа в Екатеринбурге по традиции пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Угу. Кинозалами на один вечер станут не только кинотеатры, но и библиотеки, культурные центры, школы искусств. В этом году во время акции «Ночь кино» можно будет увидеть 4 российские картины. Это «Малыш», военная драма с Глебом Калюжным, «Ангелы Ладоги», это историческая лента о спортсменах-буеристах в блокаду Ленинграда. Угу. «Буратино», это современная версия культовой сказки о приключениях взрослых и борьбе деревянного мальчика с несправедливостью. «Чебурашка 2». Ну, все мы знаем, что это такое. Семейная комедия, в которой знаменитый герой Чебурашка случайно срывает праздник и отправляется с друзьями в горы, чтобы потом все исправить.
0: Да-да-да.
1: Показы пройдут бесплатно, как обычно. Кинозалы откроются по всему городу, в том числе будут работать площадки под открытым небом. Например, киношатер фильма «Фонда».
0: Киношатер?
1: Да,
0: киношатер. То есть, если что, дождик, значит, тебе не страшно?
1: Да-да-да, но все равно это на улице, в открытом пространстве. Очень, очень романтично, очень прикольно. Uh-huh. Обычно, знаешь, еще сопровождается всякими лампочками, ну, то есть очень интересный такой вайб. В число кинотеатров, где пройдет «Ночь кино», вошли кинотеатры торговых центров, Дом кино, кинозал фильма «Фонда». В общем, очень много-много интересных площадок.
0: Мне очень киношатер понравился.
1: Да.
0: Потому что действительно, ну, все знают, что моя страсть и любовь к уличным как раз кафешечкам, когда сидишь и под зонтиком, например, там именно на улице, не в помещении, а тут прямо кинотеатр целый получается под зонтиком.
1: Да, а еще это недалеко от моего дома.
0: Ой, прекрасно. Очень удобно. Кажется, можно взять с собой плед,
1: собаку,
0: горячий термос. Ну, сейчас собак тоже пускают, я не знаю.
1: Мне кажется, да, но под открытым небом, может, он там ничего не облает.
5: Буратино посмотреть.
0: А еще это очень романтично. Представляете, даже дождь, если моросит, а ты сидишь такой под дождем.
1: Да, я говорю, это такой вайб вообще классный.
5: Лишь бы не холодно.
0: Ну, чего делать? Людям уральским-то, да, пледики взял с собой.
1: Чаечек в термосе. Да, мы с Уралом, мы нормально подготовлены.
0: В общем, выбираем площадку, выбираем место, компанию, и все это бесплатно.
1: Клево, клево. Но, наверное, нужно будет зарегистрироваться, потом посмотри поподробнее информацию.
0: Спасибо тебе. Вот такие интересные выходные можно провести. Это яркие заголовки на Джем-ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8 часов 35 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Торговый комплекс Докер». Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 23 градуса. В первый раз в Полесском возвестии в Туринске сейчас плюс 18 градусов.
2: Реклама.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе пятничное утро. Сегодня у нас замечательная тема, связанная со звуками. А звуки мы очень любим. Так вот, какой звук для тебя самый-самый приятный, Ярик? Ну, ты точно человек с музыкальным образованием, разбираешься в звуках. Что тебе нравится?
1: Ну, давайте я сейчас поставлю вам звук, а вы мне скажете, что он напоминает.
2: Давай.
0: Интересно, давай. Как будто колокольчиком...
2: Звонок какой-то.
0: Нет, вот треугольник, по треугольнику как будто ударили.
2: В детстве кто один-единственный тот человек сам играет на...
0: Ну или еще звонок, знаешь, такой вызывает этих...
2: Официанта.
0: Когда приходишь, да, в гостиницу, этого нет.
2: Портье.
0: Да-да-да.
1: Не знаю, кто там кого вызывает, но, видимо, какой-то там человечек сидит в микроволновке, и вот этот треугольничек бьет, когда еда согрелась, приготовилась.
2: Ой, это приятный звук.
0: Приятно, да.
2: О,
0: разогрелся мой завтрак.
2: Наконец, моя горячка. Стопчик.
1: Еще мне нравится звук приближающий поезда откуда-то издалека, вот из леса, вот эти гудки, стук колес, еще такой, с таким эхом, еще там все вперемешку, вот гул такой. Потому что все детство прожил возле железной дороги и напоминает мне вот приятные воспоминания.
0: Да, ты наводит. В детство, да, возвращаешься.
1: Да, захлестывает меня.
0: Здорово. Так, ну что, давайте почитаем, что нам пришло уже.
2: Сережа пишет: самый приятный звук, когда находимся в саду, и вдруг услышишь бой. Эта жена взяла алюминиевую огромную крышку от костра и бьет поварёшкой. Угу. Это означает обед.
0: Ой, кстати, классно,
1: а
0: классно.
1: На свежем воздухе.
2: Прикольно, это как из какого-то фильма.
0: Антонина написала: «Доброе утро, GMFM. Мне нравится звук, когда закрывается входная дверь на замок. Это происходит поздним вечером. Значит, все дома и душа на месте».
2: Ой, слушай, мне прям мурашки пошли. Это такой теплый звук.
0: Классно.
2: Я помню его из детства.
0: Продолжаем от вас принимать сообщения. Какой звук для тебя самый приятный? Пиши нам. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Это наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал, либо пиши в группу ВК, где тебе удобнее. Все сообщения читаем, заодно из них с удовольствием вручим крутой приз на Jam FM.

0: эмоции и радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Дребал на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябина от Грузовской до Шаумяна, также Амундсена от Бардина до Объездной, машины от Чёрса до Фурманова, многомашин на Берёзовском трактеТрудовой до Барьерной, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина и на Якаде от Верхотурского проезда до посёлка Ягодный.
7: 102,5. Джем

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном сейчас плюс 20 градусов. А почему бы не разыграть нам сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс,
1: Маргарита? А давай разыграем.
0: А с удовольствием. Есть такая, кстати, пицца Маргарита.
1: Есть, моя любимая.
0: В честь тебя назвали?
1: Да. Ну, я иногда говорю, я тоже пицца немножко.
0: А можно пиццу имени меня?
1: Да.
0: Почему нет пиццы Палыч, например?
1: Ой,
0: ну, то есть пельмени Палыч.
1: Ну, хоть что-то. Ну, тоже неплохо, кстати.
0: Так, ну что, кто хочет получить сертификат на пиццу, пожалуйста, ваше время просто наступает совсем скоро.
1: Да, для этого отправляй прямо сейчас смайлик на наш номер в Макси плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед, может быть, именно тебе улыбнется сегодня удача.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «ЭЗ Проспект, Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по УГ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющей компании разослали теплоэнергетикам. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, напоминает портал 66.ru. После совещания в правительстве области на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно провести без обязательных опрессовок, и они будут идти в городе в течение нескольких дней. В Свердловской области выросло число безработных. В среднем во втором квартале показатель составил 56,8 на 100 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в Свердловск-Стате. Уровень безработицы в регионе составляет 2,7%, и это выше, чем в среднем по России. В это же время средняя зарплата в Свердловской области приближается к сумме в 94 тысячи. За год показатель вырос почти на 9%. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Накануне вечером Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИА. В документе есть ремарка про отсутствие каких-либо ограничений. Далее цитата. «Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется». Текст документа цитирует «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность и небольшой дождь с грозой. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
1: Реклама.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
1: Джем.

0: 9:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки» в утренней гимнастике. Разыгрываем вкусный, ароматный, классный приз, а это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». За мальчиков сегодня будет сражаться Сергей, он из Екатеринбурга, работает удаленно, IT, устроил себе перерыв, чтобы поиграть на GMFM. Сереж, доброе утро!
1: Всем доброе утро!
0: Давно ли ты на удаленке работаешь или все время работал так?
1: Года полтора, наверное, уже.
0: Ну как, нравится больше, чем в офисе или нет?
1: Ну и там хорошо, свои плюсы, свои минусы.
0: Ага, ну а ты можешь, если захочешь, например, прийти сейчас в офисе поработать? Или говорят, нет, Сереж, только на удаленке.
1: Нет, есть, конечно, у меня там стоит.
0: А, то есть и там рабочее место, и дома рабочее место.
1: Да.
0: Как тебе классно, слушай, как
2: вообще
0: повезло.
2: Вообще.
0: Я также хочу, вот взял.
2: Гибрид
0: же,
2: называется.
0: Получается, это. Ты же даже можешь не из дома работать, там, не знаю, уехал условно там на отдых куда-нибудь в Сочи и оттуда работать.
1: Ну, не совсем так.
0: Не совсем, все-таки дома надо быть, да?
2: На чайку нужно быть просто.
0: Ясно, на чайку.
2: И на чайке.
0: Обсуждаем мы сегодня, Сереж, любимые звуки. У тебя есть какой-то любимый звук?
1: Ну, наверное, звонок на велосипеде.
0: Часто катаешься?
2: Угу. Это прикольно, прекрасно. Слушай,
0: кстати, я хотел сказать, что у кого нет звонка на велосипеде, поставьте. Потому что, когда идешь, и сзади ничего не слышно, как бы сложно узнать, что сзади велосипед подкрался к тебе.
2: Конечно, у меня на электросамокате всегда звонок.
0: Да, звоночек.
2: Прям чик-чик-чик, чтобы в людей не врезаться, чтобы чик, они чик, обошли, чик. Да.
0: Так, за девочек сегодня у нас играет Таня, она также из Екатеринбурга, работает в типографии, тоже устроила себе небольшой перерыв, чтобы поиграть с нами. Таня, привет.
3: Здравствуйте.
0: У тебя есть какой-то любимый звук?
3: Да, любимый звук тишины, когда все дома засыпают, наступает тишина.
0: Слушай, Таня, а в типографии мне почему-то представляется это довольно шумное производство, там что-то все... Или я ошибаюсь, или нет такого?
3: Ну да, станки шумят.
0: То есть сейчас...
3: Печатают, режут.
0: А вот сейчас ты работаешь, говоришь с нами, тишина такая.
3: Сейчас я на улице вышла.
0: А, если бы я зашла на рабочее место, вы бы со мной даже поиграть, поговорить не смогли.
3: Да, потому что там невозможно.
0: Вот. А слушай, а вы как-то спасаете, там, не знаю,
2: в наушниках специально.
0: Или берешь там у вас еще
3: я
0: что-то?
3: Я слушаю ваше радио.
0: Спасибо.
3: В наушниках.
0: Спасибо. Так приятно, что мы кого-то спасаем, да?
2: Да, от шума, от своей красивой музыкой.
0: Это здорово.
2: Классно.
0: Ну что, спасибо, познакомились с участниками. Сейчас давайте познакомимся с нашими правилами.
2: Ну что, каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы девочкам, я готовила вопросы мальчикам. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Сергей, первый вопрос для тебя.
2: Сыр Грана Падана. Мягкий сыр или твердый?
1: Твердый.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Красиво звучит. Грана Падана.
2: Да, и так, и так.
0: Таня, вопрос для тебя. В нашем любимом Екатеринбурге собираются запустить первый беспилотный трамвай в ближайшем будущем. Куда он пойдет? В академический или верхний упыш? Ты даже договорить мне не дала. Да, действительно.
2: Досрочный ответ.
0: Сейчас, на самом деле, много действительно пишут. Вагоны начнут курсировать, как нам обещали уже в конце года. Самое интересное, что я почитал про этот трамвай, он едет на базе Львенка, он будет сделан, что он автоматически останавливается, если видит препятствие на расстоянии там 70 метров.
2: Ну, тут вариантов нет, он должен обладать прям безопасный должен быть.
0: Ну, вообще, конечно, интересно, да, беспилотная
2: технология. Ну, так, страшновато, дух захватывает.
4: Там будет интересно все равно человек-то сидеть, контролировать.
0: Вначале точно, 100%. Ладно, пока у нас счет равный 1-1. Вопрос для Сергея номер 2.
2: Лацкан на пиджаке — это разрез или отворот?
1: Отворот.
2: Абсолютно верно. Отворот на грудной части пиджака.
0: Сережа, не задумываясь, четненько,
2: вообще,
0: да?
2: Вообще, да. Да не молодцы оба.
0: Таня, вопрос для тебя. Является ли одуванчик однолетним растением, да или нет?
3: Нет.
0: Правда. Это многолетнее травянистое растение семейства астровое или сложноцветное.
2: Ничего
0: смотри,
2: себе.
0: Как хорошо идем.
2: Да,
0: 2-2.
2: Отлично. Туфли-стилеты — это туфли на плоском ходу или на каблучке?
0: Сереж?
1: На каблучке.
2: Абсолютно верно, молодец. Это туфли очень на высоком каблуке.
0: Крутяк. Таня, третий вопрос для тебя. Из чего делают скипидар? Из нефти или из смолы деревьев?
3: Из нефти.
0: А вот тут ты ошиблась. Скипидар делают из смол деревьев. Ну, по крайней мере, будешь знать. В любом случае, Таня, спасибо тебе. Круто отвечала. Ждем от тебя новых смайликов. Как ты попадать к нам уже знаешь. Поэтому все. Поиграем в следующий раз, хорошо?
3: Хорошо.
0: Спасибо, отличного тебе дня. Ну и продолжай слушать Джем ФМ с своими коллегами на работе. Мы всегда рядом. Но Сергея поздравляем с заслуженной победой.
5: Ура!
0: Вот еще один, да, из плюсов работать дистанционно. Угу. Ты взял и устроил себе перерыв, когда тебе удобно, поиграл на радио, получил приз и работаешь дальше.
2: Идеально.
0: Сереж, мы тебя поздравляем. Будет время, забегай, получаешь сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Спасибо, хорошего дня.
6: Джем FM 102.5. Утреннее Джем-настика.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
6: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
7: Жилой квартал Никольский.
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения стоят улицы проезжие от Губахинской до Укромного переулка, Амундсена от Бардина до Объездной, Норильская от ЖД переезда до проезжей. Много машин на Объездной от Московской до Амундсена, на Донбасской Библии от Никольского переулка до Таватуйской и на Икаде от Верхотурского проезда до поселка Ягодный.
0: Реклама.
15: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радуса, всем доброе утро! Обсуждаем мы сегодня классную тему, какой звук для тебя самый приятный. Оказывается, так много звуков.
1: Да.
0: Почитаем.
1: Женя пишет, очень нравится звук запуска машины и музыка именно в машине.
2: Особенно в минус 30, это
3: мороз, ждешь.
2: Завелась!
1: Ну что, музыка-то классно заряжает. В пробке стоишь, всем скучно, а ты музончик слушаешь, стоишь.
2: Это когда действительно минус 30, ты с сигнализацией приходишь, и у меня дистанционки, и там есть два варианта звука. Она завелась, и она не завелась.
3: И когда приходишь уже, крутишь ключом, и вот на дык-дык-дык, и вот он этот момент, когда она схватила. Сразу же, ух.
1: Сердце замирает, выдыхаешь.
2: Вообще все замирает.
3: День удался, там все удался.
0: Катя пишет, хоть сейчас мало кто пользуется наличными, но для меня приятный звук — это счет денег, когда перебираешь бумажные купюры.
3: Шуршание вот это.
0: Да, еще когда открываешь коробку, например, с чем-нибудь новым и убираешь защитную пленку.
1: Ой. Красота.
0: Все сразу, да, представили.
3: Да. Приборчик такой с цифрой 17.
1: Вера пишет, мелодия гимна России, когда побеждают наши спортсмены на международных соревнованиях. Прям кайфую.
2: Тут
1: Да. Гордость, правда же, да? Вот
2: согласен.
1: Такой, наши, молодцы.
0: Конечно. Мила написала, доброе утро, радио Джим.ФМ. У меня самый любимый звук, это когда мой котейка встречает меня с работы, трется об ноги, начинает мурлыкать, и так громко он делает, что вся накопленная рабочая рутина исчезает, и внутри тебя наступает такая легкость, что даже после рабочего дня хочется порхать легкой вам работы, ребята. Хорошего пятничного настроения. Желаю, Мила, спасибо и тебе
1: спасибо,
0: тоже.
1: Спасибо, Мил, тебе.
0: Да, ну что, все хотим уже поскорее, чтобы наступили выходные. Все.
1: Обниматься со своими животными, с близкими.
0: И не только с животными, да. Люди тоже некоторые звуки такие приятные издают, да.
1: Когда мурчат.
0: Там... Да, это прекрасно. Поглажешь какой-нибудь, мур-мур-мур. Так, продолжаем от тебя принимать сообщения. Какой звук для тебя самый приятный и почему? Пиши нам, плюс 7932-020-102.5. Это наш Макс, там же находится наш канал, либо в группу ВК.

0: 9:29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов, уже совсем скоро яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Девчонки, достаем ручки и листочки. Певица Марго рассказала, как познакомиться с обеспеченным мужчиной. Дает советы.
0: Слушай, тут и парням нужно держать ухо
1: востро. Имейте в виду, да.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: О, специализированный застройщик. Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
3: 235-0905.
6: Jam FM.
0: 10 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рита.
1: Певица Маргарита Овсянникова, известная под псевдонимом Марго, раскрыла секрет знакомства с состоятельными мужчинами.
0: Это вот та, которая кукареку?
1: Да, та самая почти. Звезда призналась, что состоит в браке сама с обеспеченным человеком и раскрыла секреты, как и главное, где найти такого мужа. Ну, круто же.
0: Кукареку. Кукареку.
1: Так, спокойно.
0: Нет, это я просто пытаюсь ее...
1: Не нужно кукареку. Даже.
0: А, не нужно.
1: Да. Все. По ее словам, для этого необходимо делать мужчинам комплименты. И просто на русском языке без вот кукареканья. Нужно сказать, вы очень...
0: А на каком еще можно делать?
1: Ну, на английском. Нужно сказать, вы очень красивый. Три слова нужно сказать, и все, и мужчина ваш.
0: Вот так вот?
1: Да.
0: Работает?
1: Вы очень красивый, запоминай.
0: Ну, это как бы пока очень все просто.
1: Так, Марго, конечно, порекомендовала не стесняться и делать по 10 комплиментов в день. То есть есть точная цифра понравившимся кандидатам, 10. Конечно. И добавила, что проще всего найти подходящего человека на заправке, поскольку, ну, там сразу видно, какая у человека машина.
0: А, вот это?
1: Да.
0: Не тот человек, который заправляет?
1: Нет.
7: К заправщику.
1: Так, девчонки, будьте осторожными, чтобы не запутало вас. Ни к заправщику не приставайте.
0: Ну, подожди, он подошел, он тебе говорит, вам наполнить машину? Да, здравствуйте, спасибо большое, можно.
1: Да не к
0: уже
1: заправщику.
0: Спасибо. А потом он, получается, ну, вставил туда
1: шланг
0: уже, да. Еще раз можно сказать спасибо за то, что там, а третий раз, когда это, он тебе уже крышечку закрыл, тоже сказать спасибо.
1: Вы очень красивый сказать, ну, как Марго советует.
0: Так он уже, получается, практически твой этот...
1: Ну да, но нам-то нужен состоятельный. А, кстати, мы же не знаем, тот, кто заправляет, состоятельный или нет.
0: Поэтому я и говорю, что если с обратной стороны, своей стороны смотреть, надо идти девчонкам работать на заправку.
1: О, господи, как
0: там
1: сложно.
0: Там же подъезжают состоятельные машины.
1: Да, ну, в общем, много вариантов. Можно и заправщику комплиментов наделать, и тот, кто работает там на кассе, и на всякий случай всем тем, кто подъезжает на хороших тачках. Вот, в общем, всем делайте, не ошибетесь.
0: Я сейчас понял, почему в основном девчонки работают, ну, бензин заплачиваешь, когда в кассах, а еще иногда они в окно выглядывают. Пришел оплачивать, они такие смотрят. Я теперь понял, зачем.
1: Они смотрят, не чтоб ты не убежал, не заплатив, а просто какой-то нормальный там или нет, как у тебя машинка там.
0: На какой машине приехал, да?
1: Хитро.
0: Тем не менее, если это работает, если хоть одной женщине это помогли, эти советы, уже хорошо.
1: Девчонки, если я вам помогла, напишите.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». Сейчас за окном солнечно, плюс 20 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде и в Реже сейчас плюс 18, в Краснотуринске плюс 17 градусов.
2: Реклама.
6: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
7: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
8: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца августа этого года.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Время гороскопа в утренней джимнастике. Сегодня у нас 14 августа, пятница.
1: Овен, день благоприятен для новых знакомств.
2: Телец, не откладывай важные дела. Сейчас пришло время действовать.
1: Близнецы, удели внимание деталям, чтобы избежать досадных ошибок.
0: Рак, твоя интуиция позволит сделать правильный выбор.
1: Лев, не распыляйся на мелочи, сосредоточься на главной цели.
2: Дева, разреши себе отдохнуть. Это повысит продуктивность.
1: Весы, откройся новым идеям и возможностям.
0: Скорпион, сохраняй спокойствие, даже если события будут развиваться не по плану.
1: Стрелец, не давай эмоциям брать верх над здравым смыслом.
2: Козерог, уверенность в себе поможет преодолеть любые препятствия.
1: Водолей, не перегружай себя, иногда полезно сделать паузу.
0: Рыбы, хороший день для наведения порядка в доме.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
3: Компания «СК Урал». Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ». Где пробки?
6: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангри-Ла».
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до объездной, также проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Норильская же до переезда до проезжей. Затруднение на объездной от Московской до Амундсена и на Икаде от Верхотурского проезда до поселка Ягодный.
0: Реклама.
8: Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
9: Румяной утки 2 крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла.
8: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
10: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
11: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Приятного аппетита.
13: 102.5. Джем ФМ.
14: Она

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Обсуждаем мы сегодня замечательную тему «Какой звук для тебя самый приятный?» Почитаем ваше сообщение.
1: Юля пишет: «Мой любимый звук — это шелест денег». Или когда работает печатная машинка.
0: Кстати, многие говорят, что шелест денег — это очень приятный звук.
1: Да, вдохновляет.
0: А еще приятный звук — это когда, знаешь, тебе из банка приходит смс, который ни с чем не спутаешь в день зарплаты. Вот этот звук.
1: Да.
0: Пришла.
1: А еще когда нескольким коллегам сразу, знаешь, такой тык-тык-тык-тык-тык.
0: Валентина пишет: «Люблю шум стука колес в поезде. Воспоминания из детства, когда с мамой едешь в поезде, на столе чай в подстаканнике, яйца вареные, бутерброды, вокруг суета, кто-то ходит, кто-то ест, кто-то сахар размешивает, кто-то храпит, этот романтичный стук колес, тыдых-тыдых, тыдых-тыдых, написал.
1: Классно.
0: Да, классно, согласен.
1: Любимый звук, когда твой новорожденный малыш сопит своим носиком.
0: Ну, приятно. Там сразу мама. Тамара пишет: «Доброе утро, любимое радио, любимый Екатеринбург. Для меня один из самых приятных звуков — это проснуться рано утром, когда все спят на берегу озера, выйти на берег с горячим кофе, по воде стелится туман, птицы просыпаются, солнышко еще очень-очень низко, а лучи уже бьют в небо, и услышать эту природную благодать. Звуки природы — это супер!»
1: Ну да, это такая гармония, да? Прям спокойно, хорошо, и звуки так чуть-чуть поблескивают.
0: Мне еще нравятся эти сверчки, которые...
1: Да, классно, птички
0: по
1: всякие,
0: ночам.
1: Соловьи, красота.
0: Да. Есть даже, по крайней мере, мы тут узнавали, тут озеро Тургаяк, и есть даже некоторые базы, в которых запрещено привозить любую музыку. Никакой вообще музыки, у них музыки никакой нет, они живут именно под звук вот, птиц,
1: леса, да, природы.
0: У нас, говорит, единственный звук — это звук леса.
1: Ну это классно, релакс. Да, можно полностью отключиться от всего.
0: А какой звук для тебя самый приятный? Успевай написать нам в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, там же находится наш канал, и, конечно, группа ВК, все сообщения читаем. За одно из них у нас приготовлен крутой приз на Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. МИД России назвал неприемлемой реакцию Японии на визит Владимира Путина на Итуруп. Заявление накануне вечером опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. В тексте указано, что такими действиями Токио разрушает российско-японские отношения и присоединяется к русофобской политике. Коммерсант напоминает, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи Курильской гряды. Россия считает, что Курилы вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. В Свердловской области похолодает сразу на неделю. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу в сторону Среднего Урала начнет движение циклон с территории Пермского края. Он в выходные принесет в регион холодный воздух. При прохождении циклона через Урал также начнутся дожди различной интенсивности. Уход циклона и непродолжительное улучшение погоды возможны с 19 августа, добавили синоптики. Ощутимо холодными в Екатеринбурге и области будут ночи в субботу и воскресенье, когда температура опустится до плюс 8, плюс 10 градусов. Центр медицины здорового долголетия открылись в Екатеринбурге. Учреждение этого направления стало первым подобным на территории Уральского федерального округа, заявили в Минздраве Свердловской области. Основой работы Центра медицины здорового долголетия стали технологии превентивной медицины. Это скрининги и диагностика, направленные на раннее выявление возраст ассоциированных заболеваний. Еще один такой центр планируют в будущем открыть в Первоуральске, пишет КП «Екатеринбург». Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет «Коммерсант», темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Дольки огурцов, приложенные утром на глаза, практически не избавляют от отеков и темных кругов. По словам косметологов, вау-эффект, который десятилетиями используют в домашней косметологии, происходит только из-за температуры и воды. Огурцы после холодильника сохраняют низкую температуру какое-то время, а увлажнение происходит из-за того, что овощ сам по себе вода на 95%. Избавляться от отеков под глазами косметологи советуют при помощи гелевых патчей. Помогут также достаточный сон и правильное положение головы на подушке. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». Сейчас за окном плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, грозу, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Сервис Торг», кафе «Китайская кухня» «Шангрила».
10: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения стоят улицы Московская, Твоеградская до Циолковского, также Щербакова от Лыжников до Павлодарской, Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного переулка. На ИКАДе затруднения от моста через железную дорогу до поселка Ягодный и от Верхотурского проезда также до поселка Ягодный.
7: Реклама.
11: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
12: Здравствуйте, Селусею.
11: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
12: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
13: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
3: Осерый сторг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.
6: 102.5 Jam FM.

0: холодильник, и он так трещал сильно, что всем мешал. А для меня это почему-то была как колыбельная. Засыпала под холодильник сладко и быстро. И очень люблю громкие настенные часы. Обычно это всех бесит, а у меня наоборот.
1: Интересно.
0: Ну, кстати, когда часы тик-тик, это жизнь все равно какая-то. Что-то продолжается.
1: Для кого-то просто звук включенного телевизора успокаивающий. Да. Юля написала, мой любимый ведущий, здравствуйте. Мой любимый звук — это шелест денег. Ну, или когда работает печатная машинка. Это прям вот это чик-чик.
0: Да,
1: а что, есть такие машинки еще?
0: Ну, видимо, какие-то антиквары, риаты.
1: Возможно, Юля сама какой-нибудь писатель, например.
0: Ой, это так, знаешь, винтажненько.
1: Где-нибудь красиво на даче, там сидишь, включила.
0: Фиёчек.
1: Да, и у тебя эта машинка. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Тамары. Уж очень вкусно она его нам написала. Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, Екатеринбург. Для меня один из самых приятных звуков – это проснуться рано утром, когда все спят, выйти на берег озера с горячим кофе, по воде стелется туман, птицы просыпаются, солнышко еще очень низко, а лучи уже бьют в небо. И услышать эту природную благодать. Звуки природы – это супер.
0: Наше все.
1: Все оказались немножко на природе, да?
0: Да, хорошо, сейчас так стало.
1: Тамар, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это пара билетов на концерт «Три девы, три курочки».
0: На правах рекламы.
1: Три блистательных вокалистки.
0: Три звезды российского джаза на одной сцене. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили и Катерина Балыкбаева. Ты услышишь джаз по-новому.
1: От классики до смелых импровизаций. Почувствуешь энергию живого выступления с юмором и душевными историями от артисток.
0: Встречаемся 21 августа в Летнем театре парка Маяковского.
1: Для зрителей старше 6 лет.
2: Это

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Зумеры начали резко копить деньги.
0: Ух ты.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
1: Тренд на мани-максинг стал очень популярен среди зумеров. Что это такое? То есть это вообще максинг, это вообще такой тренд сейчас очень популярный. Это выжимание максимума из всего. То есть максимум протеина нужно потреблять, да? Максимум из отпуска нужно выжить.
0: Ага.
1: А здесь максимум из денежек. Что это такое? Это такой способ оптимизации личных финансов и превращения накопления денег в увлекательную игру. Как быть в этом тренде?
0: Увлекательную игру?
1: Да, это делать ревизию расходов. Ну, то есть нужно просматривать
0: на
1: историю платежей,
0: да?
1: В банковских приложениях для поиска крупных утечек денег. Где
0: так
1: больше всего потратил?
0: Ну, ЖКХ.
1: Ну, кого как, я не знаю. Мы теперь знаем, что у тебя. Отказаться от лишних и забытых ежемесячных подписок и платных сервисов, которые незаметно опустошают кошелек. Может быть, ты даже не знаешь, что ты подписался на что-то. Такое тоже
0: бывает.
1: Надо
0: проверять.
1: Аккуратно. Переводить свободные средства на накопительные счета с высоким процентом вместо хранения их на обычной карте. Также активно использовать всякие плюшки, кэшбэки, мили, бонусные баллы, скидочки и тратить только на то, что действительно приносит радость. И отказ от импульсивных покупок ради статуса. Ну хорошо, зумеры намечтали здесь.
0: Не знаю, то есть надо от всего отказаться, чтобы потом тратить на развлечения, получается.
1: Ну да, ну все аккуратно, потом выжимать максимум из отпуска.
0: Зумеры — это родившиеся с 97 по 2012 год, если что, примерно.
1: Да, смотрим.
0: У меня старшая дочь туда попадает. И вот ты сейчас сказал, очень многое сходится с попадает под нее, да, проецируется. Но денег она стала просить больше.
1: Ой-ой-ой. Свои копит, а твои расходует.
0: Выжимает максимумки.
1: Из тебя?
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM — ООО «Торговый комплекс Докер». Сейчас в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь и даже гроза возможна. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске, Полесском, Возбести и в Туринске сейчас плюс 18 градусов.
9: Реклама.
10: Строим новое.
11: Ремонтируем любимое.
10: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Сегодня 14 августа, пятница. На глаза мне попался небольшая заметочка рецепта из кабачков. 10 вкуснейших простых блюд.
1: Ну-ка.
2: Так, что там?
0: Ну, я тут сейчас, ну, лапки из кабачков, например.
2: Лапки?
0: Кабачки, как ананасы, шоколадный кекс с цукини, рулет из кабачков, лодочки. Ну, тут много всего. Кабачки с беконом. Просто я к чему, что я сейчас хожу и периодически в квартире запинаюсь уже о кабачки.
2: Уже настолько много?
0: Да, они уже появляются.
2: Перерабатывать надо?
0: Да, надо перерабатывать. Я даже вчера морозилку запустил, новую, еще одну для этих целей, потому что и ягоды можно морозить. Ну, а из кабачков мы очень любим делать, как похоже на драники. То есть натираются кабачок и добавляется, видимо, там немножко муки. Не знаю, супруга всем этим занимается, но со сметаной это очень вкусно.
2: Угу. Со сковородочки. А ладушки называются, с кабачков?
0: Ну, ладушки можно. Мне больше почему-то драники нравятся, потому что вот их как бы натирают туда. То есть их там не фарш это, а вот натер когда.
2: Ну да, ну
0: и вкусно.
2: Да, оладушки из кабачков,
0: очень
2: они
0: вкусно.
2: Просто так готовятся.
1: Меня вот заинтересовал кабачок как ананас.
0: Да, кабачок как ананас, хочешь, дам рецепт. Молодые кабачки режут кубиками, складывают в банку, сок ананасовый из тетрапака кипятят, сахар добавляют, заливают кабачки, закатывают, получается как кусочки ананаса.
1: То есть сладкая штуковина.
0: То есть ты обманываешь, то есть ты вкус кабачка меняешь с помощью ананасового сока на кабачок.
2: Кабачка-ананас.
0: Да, и у тебя получается...
2: Дешевый ананас.
0: Дешевый ананас. Полные банки ананасов можно консервировать.
2: Ну, неплохо, слушай, мне вот эти еще лапки понравились, лапки кабачков.
0: Пожалуйста, рецепт.
2: Давай.
0: А вот, пожалуйста, мелкие кабачки надрезать не до конца, а на тонкий слайс, так, чтобы держались сверху, распластать, как гусиную лапку, представляешь?
2: Ой, прикольно.
0: Обмакнуть в смеси яйца и сыра, а потом в панировку и на сковородочку с маслом жарить до корочки, перевернуть, подавать соусом сметана или майонез, чеснок, зелень.
2: Слушай, мне нравится лапа. Ну, смешно.
0: Звучит неплохо. В общем, рецептов сейчас много, и кабачков тоже много. Это здорово.
2: Есть такое.
0: Спасибо, Николай, что отдал нам свои кабачки.
2: Приносите мне тоже кто-нибудь, пожалуйста.
0: Скоро начнется, не переживай, всем хватит. Так, ну что, у нас пятница, выходные ждут нас интересно насыщенные и летние. А так-то летних выходных осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Да, не так уж и много. Успеваем насладиться, доделать то, что еще не доделали. Встретиться с друзьями, поесть фруктов. Вчера, кстати, брали арбуз. Уже такие, уже появились арбузы переспевшие. Это когда они успели-то? Он сладкий, конечно, хороший, но уже такой, знаешь, с рыхлой немножко консистенция.
2: Есть такие, я тоже такой подъедала.
0: Ну, съели с удовольствием огромный арбуз на 10 килограммов. За вечер у нас пищал на двоих.
2: Я тоже арбуз ел вот на этих днях. Но мне несколько дней нужно, чтобы даже маленькую часть его поесть.
0: Отлично. Продолжается у нас замечательный эфир, поэтому слушаем Jam FM, естественно, наслаждаемся классной музыкой. Общение с Яной Ефимовой, она у нас в 10, во сколько уже, в 10.30, да? В 11.30 уже сделает свежие истории первые, но потом пойдет каждый час вы будете получать интересную информацию. А в 17.00 наше вечернее шоу, к Яне присоединится еще и Миша Киселев. Все, вдвоем они всегда вечером весело, интересно с вами общаются, проводят время. Всем желаем, наверное, интересных, ярких, хороших выходных.
2: Да, конечно.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. ЕКАТ встал в пробки из-за аварии в районе поселка Садовый. Как рассказали очевидцы порталу Е1, фура через встречную выехала с дороги. Кабина длинномера, пробив дорожное ограждение, сорвалась в кювет. По словам автомобилистов, дорожные заторы со стороны Березовского и Верхней Пышмы начали собираться уже после 7 утра. Само же ДТП, по некоторым данным, произошло около 4 часов. Длина пробок к этой минуте составляет более 3 километров с каждой стороны. Обстоятельства этой аварии уточняют сотрудники госавтоинспекции. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию уже к Новому году. По информации правительства Свердловской области, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца этого месяца. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации, которая еще продолжается, пишет портал 66.ru. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, в вечерние часы возможен дождь, ветер неустойчивый, слабые температуры днем плюс 20-22.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Никаких слез, никакого уныния, ну уж нет. Сегодня нам это не грозит. Тем более пятница настала. Настроение у нас с тобой должно быть соответствующим. Дуэт Биз на Jam FM. Пусть день будет бодрым и добрым, если в делах ты. Желаю, чтобы все сложилось как надо, чтобы было, что называется, все ровно. Ну а если релаксируешь, продолжай в том же духе. Ты просто молодец. На 105.2 впереди два чудесных дуэта, Артик и Асти. А прямо сейчас Ираклий и Лика Стар на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сейчас самые серьезные затруднения, по данным Яндекс.Карт, на ЕКАЗе от дороги Р-352 до поселка Ягодный, на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка, на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской.
1: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Игорь Николаев улетел с семьей в Китай. Народный артист России решил провести отпуск вместе с близкими в Поднебесной. Так звездная семья уже увидела одно из чудес света – Великую Китайскую стену. Для всех это стало настоящим приключением. Поделился. Цитирую. «Все-таки поднялись на Великую Китайскую стену. Дух захватывает. Что ж, одной мечтой стало меньше, зато одной сбывшейся мечтой больше. А климат мне знаком. У нас на Сахалине в августе примерно такая же влажность, духота, жара и пасмурно. Хотя, может, сейчас все по-другому». Как пишет Супер, супруга артиста Юлия также подтвердила, что подъем дался непросто. Мешали жара, крутые склоны и накопившаяся усталость. Но впечатления полностью оправдали усилия. Напомню, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Между возлюбленными разница в 22 года. У них подрастает дочь по имени Вероника, которая, как и папа, обожает творчество. Желаем семье хорошего отдыха. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». В Екатеринбурге в течение дня облачно с прояснениями будет. Вечером возможен дождь, ветер неустойчивый, слабые температуры днем 20-22 градуса.
0: Реклама.
12: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
13: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
12: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворим.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.

0: На Джем-ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем-ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем-ФМ.
0: Джем-ФМ.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными за последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми, по ночам температура воздуха опустится до +8 градусов, а днем будет не выше +16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает Коммерсант, в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, в вечерние часы возможен дождь, ветер неустойчивый, слабые температуры днем +20-22.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.

удовольствием следуем этой инструкции и впускаем вместе с музыкой роскошнейшие все самые позитивные светлые эмоции. Елка на Jam FM. Ну и чудесные позитивные тебе пятницы. Этому поспособствуют классные песни на 102.5. Далее у нас Иванушки International, а прямо сейчас Биби Рекс и Fightless New Religion на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Все на футбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Больше всего транспорта, по данным Яндекс.Карт, собирается сейчас на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской, на четырех участках ЕКАДа от горы Лиственной до поселка Ягодный, от Верхотурского проезда до моста через железную дорогу, от Режевского тракта до 25-го километра и от 16-го до 13-го километра, еще на Щербакова от Прониной до Павлодарской.
1: Реклама.
14: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
15: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
14: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
12: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
16: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
17: Приятного аппетита.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший путь. Повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в Регинус.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
3: Компания «СК Урал». Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Певица Марго рассказала, как найти состоятельного мужа. Известно, что эпатажная артистка счастлива в браке с крупным бизнесменом. Недавно она поделилась с поклонницами секретом о том, где и как они могут познакомиться с обеспеченными кавалерами. Так, по мнению Маргариты Овсянниковой, не стоит бояться знакомиться первой, и лучше всего это делать на заправках. Она поделилась, цитирую: «То есть вам не нужно ничего выдумывать, не нужно сочинять. Вы увидели машину, она вам понравилась. Вместо того, чтобы сфотографировать ее, выставить на свою страничку, вы подойдите к мужчине, который за рулем, и скажите: у вас такая красивая машина». Звезда подчеркнула, что любому мужчине важно слышать комплименты в его сторону, но главное, чтобы они звучали искренне. Она дополнила: «Вот вам задание, девочки, кто хочет познакомиться, прям задание, 10 комплиментов в день, и на этом все. То есть все, что вам нужно сделать, подойти, сделать мужчине комплимент и сказать: вы очень красивый. Всего 3 слова. Так, ну давайте, кто попробует, обязательно мне отпишитесь». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: Спонсор выпуска — ООО «Торговый комплекс Докер». В Екатеринбурге в течение дня облачно, с прояснениями будет. Вечером возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 20-22 градуса.
0: Реклама.
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
10: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными за последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми, по ночам температура воздуха опустится до +8 градусов, а днем будет не выше +16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает Коммерсант, в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +13, завтра днем +16-18.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Радует, что лето пока еще с нами, а впереди еще одни августовские выходные, когда можно будет провести время с близкими и друзьями на природе, в том числе. Чего тебе и желаю. Джонни и Федук на Jam FM. Классные тебе пятницы и не менее роскошного приближающегося уикенда. Впереди на 102.5 Артур Пирожков, а прямо сейчас моя Мишель. Ветер меняет направление на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сильнее всего в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Кар, сейчас загружены Московская, от Фурманова до Щерса, от объездной дороги до Щерса, Прудовая, Губахинская и проезжие от Березовского тракта до Укромного переулка, Яката 20-го километра до реки Березовка и от Рижевского тракта до 25-го километра.
1: Реклама.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимым.

0: человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: Компания «СК Урал». Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на «Джем ФМ».
7: Привет! Стас Ярушин назвал стадионные концерты российских артистов новым трендом. Актер считает, что концерты на большую аудиторию среди российских звезд действительно стали модой, ведь раньше таких крупных выступлений было не так много. Он также отметил, что такие выступления уже давно считаются нормой за рубежом. Как пишет Супер, по словам музыканта, музыкальные вкусы у всех разные, однако сам он уважает артистов, которые способны собирать стадионы. Он считает, что их успех может мотивировать молодых исполнителей стремиться к таким же результатам. Стас прокомментировал, цитирую: «Все те, кто хочет заниматься музыкой, молодежь, они смотрят ваши примеры, и я надеюсь, тянутся за такими результатами». Ярушин отметил, что и сам помечтал хоть раз в жизни организовать подобное событие. Я думаю, что у Стаса еще все впереди. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
8: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем лишь 16-18.
9: Реклама.
10: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
11: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
10: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
12: Акция действует до конца августа этого года.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
3: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же

0: У тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила». По данным Яндекс.Карт, самые серьезные пробки в Екатеринбурге к настоящему моменту на ИКАДе от реки Березовка до 13-го километра, на проспекте Космонавтов от Индустрии до Заречной, на Московской от Фурманова до Щерса, на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
7: Реклама.
9: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, селусею.
9: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
11: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
4: ООО «Сервисторг» Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.
5: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.
12: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. На ЕКАТ до сих пор сохраняется пробка после ДТП, в которое попал длинномер. Фура сегодня рано утром съехала с дороги в районе поворота на поселок Садовый и пробила ограждение. Кабина автомобиля при этом опрокинулась в кювет. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, не уточняется. Подробности этой аварии в госавтоинспекции не комментируют. По данным онлайн-карт, пробка начинается от Рижевского тракта в сторону Верхней Пышмы. Длина затора на ЕКАДе около 5,5 километров. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию. Это произойдет с 1 сентября, пишет агентство ИАН со ссылкой на информацию с совещания, на котором присутствует губернатор Денис Паслер. Сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуацией. В Министерстве АПК региона информацию пока не прокомментировали. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которое позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.

нажимать на стоп в плане каких-то рабочих задач, если такие у тебя имеются, пока, понятное дело, рановато, всего лишь начало третьего в Екатеринбурге, но на все 100, уверен, мы это готовы сделать, как только придет пора. Группа «Градусы» на Jam FM. Отличной пятницы тебе, легкого, непринужденного продолжения дня. В ближайшие минуты на 102.5 порадуют нас гости из будущего и One Republic, Give Me Something, уже сейчас на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Самые большие пробки в Екатеринбурге к этой минуте по данным Яндекс.Карт на проспекте Космонавтов от Индустрии до Заречной, на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на ИКАДе от моста через железную дорогу до 13 километра и от 19 до 16 километра.
1: Реклама.
12: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
12: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
14: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
15: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
16: Приятного аппетита.
17: И снова музыка. Прямо сейчас.
18: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правила.

0: количество призов вместе с сроком и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! В Екатеринбурге снимают новый сериал. Творческая команда шоу «Уральские пельмени» активно снимает новый комедийный сериал под названием «Удачные истории». Сюжет отражает веселые моменты из жизни жителей дачного поселка. Всего планируется 24 серии. Так, как пишет Global City, Дмитрий Соколов примерит на себя роль мастера на все руки. Максим Ярица станет председателем товарищества, а Дмитрий Брикоткин и Светлана Пермякова представят семейную пару, где муж готов на все, чтобы угодить своей жене. Сам Дмитрий прокомментировал свою роль в проекте так. «Ранее я играл 50-летнюю женщину, образ которой абсолютно не был близок. А вот роль подкаблучника мне больше по душе. Конечно, с точки зрения перевоплощения Тамара Игоревна всех переплюнет, но всегда есть что играть, когда хорошие скетчи и режиссер. Здесь же бывает, что героя прям очень понимаешь, а где-то нужно полистать Станиславского». Отмечу, что сериал покажут уже в новом телевизионном сезоне. С нетерпением ждем премьеры. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 16-18.
8: Реклама.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM 102.5

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. Футбольный «Урал» сегодня сыграет на выезде с «Ротором». Матч состоится в Волгограде и начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. Матч «Урал-Ротор» в прямом эфире покажут «Кинопоиск», «ВК-видео» и «Матч премьер». Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «Ру», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение двух недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
1: Реклама.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Не так уж и мало, и до этого релиза нынешнего года было у прославленного продюсера Макса Фадеева отличных песен, а вот еще одна, и пусть их будет побольше, группа «Серебро» на Jam FM. А тебе побольше всяческих пятничных удач и прелестей. Продолжит заряжать нас соответствующим настроением на 102.5 Сара Коннор, песня «Не лето счастливым», а также группа «Винтаж», «Лети за солнцем» в ремиксе Филатова и Караса прямо сейчас на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сильнее всего в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Кар, сейчас загружены Московская, от Фурманова до Щерса, от объездной дороги до Щерса, Прудовая, Губахинская и проезжие от Березовского тракта до Укромного переулка, ИКА от 20-го километра до реки Березовка и от Рижевского тракта до 25-го километра.
8: Реклама.
12: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5.

очереди кварталы Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома.

0: Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Трэвис Келси впервые прокомментировал свадьбу с Тейлор Свифт. Спортсмен назвал свою свадьбу с Тейлор Свифт «лучшей ночью в жизни». Футболист отметил, что это был безумный вечер, полный праздника, и поблагодарил всех, кто пришел разделить радость с ним и его теперь уже супругой. При этом Келси подчеркнул, что теперь настало время сосредоточиться на футболе. Церемония бракосочетания Келси и Свифт прошла 3 июля и стала одним из самых громких светских событий года. Тогда жених признался, что для него это событие в жизни особенно ценно. На свадьбе присутствовало около 1000 гостей, среди которых были Джиджи Хадид, Сабрина Карпентер, Брэд Питт, Дженнифер Лопес, Нелли и другие звезды. Свифт шла к алтарю под свой хит 2008 года под названием «Love Story», а за победу в конкурсах гости получали дорогостоящие призы – дизайнерские сумки и часы Cartier. Главное, чтобы брак был крепкий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
15: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем лишь 16-18.
16: Реклама.
17: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
18: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
17: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
19: Акция действует до конца августа этого года.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефисикб.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
6: Компания СК «Урал». Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Крупнее всего пробки сейчас, по данным Яндекс.Карт, на проспекте Космонавтов от Индустрии до дома номер 87, на ИКАДе на двух участках от 16 до 13 километра, от реки Березовка до моста через железную дорогу, на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
10: Реклама.
11: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
12: Здравствуйте, Селусею.
11: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
12: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
13: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
14: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, Угарин 119-665-803-54-30.
15: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. Футбольный «Урал» сегодня сыграет на выезде с «Ротором». Матч состоится в Волгограде и начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. Матч «Урал-Ротор» в прямом эфире покажут «Кинопоиск», «ВК-видео» и «Матч премьер». Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «Ру», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение двух недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» — управляй будущим.

Уже вот-вот окажемся мы с тобой в почти по-матерински теплых объятиях пятничного вечера. Собственно, и сами сможем обнять близкого, дорогого, любимого человека. Трогательнейший хит «Бурито» послушали мы сейчас на Jam FM. Чудесного продолжения пятницы тебе, шикарнейших выходных и яркой музыки на 102.5. Жанна Фриске здесь уже скоро. А прямо сейчас Альфа Арбен и Рене Миллер с суперхитом «Body Talk» на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
3: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
6: АУПК РУДА. УКРС 22-660-0351. Екатеринбург.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Движение в Екатеринбурге сейчас плотное. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самые серьезные пробки на Норильской, от фронтовых бригад до проезжей, на проспекте Космонавтов, от Индустрии до Заречной, на Блюхера и проезжей, от Сахалинской до Норильской, на Шевской, от Краснофлотцев до промышленного проезда, на ИКАДе от 16 до 13 километра, на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка.
8: Реклама.
10: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
10: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
8: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
2: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Приятного аппетита.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любовь в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Все на футбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Майкла Джексона рассказала о первой встрече с матерью. Пэрис Джексон рассказала о своей первой встрече с матерью, Дебби Роу. В одном из подкастов модель рассказала, что ей тогда было 15 лет, и описала момент знакомства как удивительно непринужденный. Она прокомментировала: «Мне было 15 лет. Помню, я спустилась вниз, она была в гостиной с моей бабушкой. Я вошла и просто сказала: „Привет, мама. Она стрелец, значит, в ней есть огонь. А я Овен, у меня тоже есть огонь. Мы очень похожи“». Напомню, что Дебби Роу – медсестра, родившая от Майкла Джексона дочь Пэрис в 1997 году. Также сына принца в 1998. Она познакомилась с поп-королем, когда работала ассистентом у его дерматолога. Женщина предложила родить артисту детей. Сначала они тайно поженились, а потом оформили развод. В 2001 она официально передала Джексону родительские права. Здорово, что Пэрис все-таки знакома со своей мамой лично. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 16-18.
4: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Солнце

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Вне биржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые за 5 месяцев с 20 марта. В пиковый момент рост составил 2,86%. Таковы данные «Инвестинг». В моменте американская валюта торговалась на уровне 85 рублей 40 копеек. С начала августа доллар подорожал на 5,5%. По словам аналитиков, локально рубль остается под давлением нескольких факторов, в том числе сокращение продажи валюты экспортерами и покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также на курс доллара влияет летний фактор – массовый сезон отпусков. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западные фильтровальные станции, поясняли на предприятии. Сильные ливни и грозы ожидаются в Свердловской области сегодня вечером, а также в ночь на субботу и в субботу утром на севере и востоке региона. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. С 15 по 18 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Свердловчан призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. При необходимости обращаться по телефону 112. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Участник и победитель Дакара назвал справедливым решением отмену ограничений Международной автомобильной федерации. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует агентство ТАСС Сергея Корякина. Напомню, с 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Проблемы зафиксированы сразу в 4 районах на линиях национального оператора электросети Казахстана. Специалисты восстанавливают сети. Концерт должен начаться в 9 вечера по местному времени. Если подачу света не восстановят, выступление Канье Уэста могут отменить. Ранее горожане, живущие рядом с центральным стадионом в Алма-Ате, продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на стадион, отмечает Газета.ру. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam.FM.
8: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну что, пришло время начинать. У нас с вами пятница на календаре, а значит, день как бы практически закончился. Вообще, для многих он закончился еще вчера в 12, а для нас только начинается. Кстати, это мы. Меня зовут Миша Киселев.
3: А и меня Яна Ефимова.
2: И мы здесь каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Что интересного сегодня произошло у вас? Нам всегда, знаете, интересно знать, чем вы занимались. Быть может, отмечали Всемирный день ящерицы. Или так. Отправились, например, в португальскую корриду, потому что там тоже у них сегодня день рождения.
3: Надо смотреть ближе к нашим русским праздникам. Сегодня отмечается медовый спас. И я сегодня...
2: Что это такое? Что делают?
3: Ну, это такой праздник, ну, куда мед собирают, продают, едят его. Да, и есть такая примета, девочки, берите на заметку, сегодня тоже весь интернет уже пестрит этими новостями, нужно, ну, можно помазать себе подошву обуви медом.
2: Зачем?
3: Чем дороже, тем лучше. Сейчас объясню, зачем. Чтобы привлечь жениха, ты должна потом пойти в этих ботиночках, ну, там, сандаликах гулять.
2: Есть шанс, да, что ты не сможешь, прилипнешь где-нибудь в торговом центре между рядами одежды и никуда не уйдешь.
3: Здесь метафорично должен якобы будущий супруг тебе хороший прилипнуть, поэтому говорят, мед брать подороже.
2: Не, ну если ты на себя намазала, то может
3: быть,
2: как на
3: подошву.
2: Под ноги,
3: ну, не знаю, такая традиция.
2: Каблука ищешь, получается?
3: Нет. А есть еще второй способ. Это просто съесть яблочко с медом. Тоже можно выйти замуж в следующем году. Ну, не знаю, такие поверья есть.
2: Не, ну, может...
3: ко мне вопросы, я тоже еще не проверяла.
2: Не, я к тому, что вот, типа, ты говоришь, медом обмазаться, прилипнет. Ну, ладно, допустим, логика какая-то условно есть. Я думал, мало ли, может, яблоко
3: тоже
2: самое.
3: Ну, а яблоко с медом, может быть, жизнь сладкая совместная с кем-то будет.
2: В целом, да. Даже если у вас есть аллергия на мед, можете подошву намазать. Там, собственно, да, ничего не случится. Но тут, если что, бегайте от шмелей. С другой стороны, подтяните кардио. Тут тоже как бы ищем просто свои положительные истории. Медом мазаться можно. Поэтому мы сегодня... у нас будет медовый выпуск тогда. Ладно, двигаемся дальше. Через 10 минут у нас с вами будет честный отзыв.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: У меня для тебя есть одно задание.
1: Какое?
0: Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
5: Компания СК «Урал». Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено движение в Екатеринбурге. К настоящему моменту больше всего транспорт скапливается на проспекте Космонавтов от Победы до Заречной, на ИКАДе от 20 до 13 километра, на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, на Блюхера и проезжей от Сахалинской до Норильской, еще на Светлореченской от Васильковой до объездной дороги, на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
10: Реклама.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Честный отзыв у нас с вами здесь. Что это такое? Мы, знаете, облазили все маркетплейсы и находим отзывы, которые вы оставляете. Во-первых, огромное спасибо. Это делает нашу жизнь, ну, чуточку дешевле, если мы не покупаем товар, и чуточку веселее, если мы все-таки наткнулись на ваш отзыв.
3: Вот здесь Аришка, пользователь, пишет: пришла на маркетплейс, думала, заберу офигенные кроссовки, а в итоге ужасный запах, мятая коробка, и вместо ожидаемых белых пришли желтые. И, кстати, заказала такие же вторые, пришли точно такие же. И тут очень важно отметить ответ представителя, он просто пишет коротко и ясно: бу-бу-бу.
2: Да, мне нравится, ответы специалистов. Я вообще, это отдельное, во-первых, у них отдельный котел, безусловно.
3: Ну, это непрофессионально.
2: Я тоже туда попаду, но... Да это смешно, да это же просто забавно. Суть понятно, что вы горемыки,
3: да.
2: Понятно, это как бы все, да. Но ему тоже написали бу-бу-бу. Бу-бу-бу, и он отвечает бу-бу-бу. Но в целом, если мы на скучную сторону переберемся, то да,
3: я
2: это непрофессионально.
3: Я на самом деле тоже на такое попадалась, когда просто ношенные вещи. Многие люди, да, есть такая уловочка, они заказывают одну и ту же вещь, например, они носят тоже такие же белые кроссовки, заказали такие новенькие, просто их обменивают в этой, в примерочной, и потом как раз-таки вот такие, как Аришка, получают уже ношенную обувь.
2: В смысле, они типа неделю отходили и...
3: Да, например, ну неделю, месяц ты отходил, ты заказал точно такие же кроссовки на маркетплейсе, ну как-то вот люди сквозь пальцы сотрудники принимают, а другие получают новую свеженькую обувь.
2: Ну, наверное, не раз таким сейчас.
3: Ну, есть такая схема, да. А еще тут есть такой никнейм, я люблю Настю, пишет то, что купил чехол для телефона, и пишет: это просто ужас, не берите, заказал девушке на день родов, а прислали какую-то мышь, но сказал бы я, если бы действительно было так. На самом деле чехол крутой, пишет, девушке понравился, хоть она и не рожала, была в восторге.
2: Ну, ты обманул, и тебя тоже, вот и все, все честно получилось, а так как-то баш на баш нечестно, ты же на роды заказывал, все, роды не было, соответственно, чехол другой.
3: Ну, там с этим мышонком из вот этого Том и Джерри.
2: Да, я понял.
3: И ответ представителя тоже: ужасный отзыв, сказали бы мы, если бы его окончание не было таким чудесным.
2: Не, ну понравился, уже хорошо. Уже берем за основу, что мне нравится, когда ты заказываешь один товар, тебе приходит другой, ты вроде сначала расстроишься, а потом это становится тем, что, ну, не знаю, хранится у тебя годами, да, и делает тебя чуточку счастливее. Ну, а мы сделаем вас чуточку счастливее тоже, потому что через 10 минут у нас свежие истории.

0: Реклама.
1: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
5: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
6: Jam без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam FM.
8: Jam без правил.
9: Ровно середина часа, а значит, пришло время свежих историй.
10: Поклонники Рианы безумно просто рады новости о том, что она возвращается наконец-таки на сцену. Сейчас пишет, говорят, что работает над альбомом. Об этом, кстати, сообщил официальный ее муж, рэпер A$AP Rocky. Он сказал, что она в студии прямо сейчас работает, ночами не покладая рук, голосит и все такое прочее. Кстати, последний раз вообще альбом она записывала в 2016 году, то есть 10 лет назад, представляешь, она что-то вообще выпускала для своих фанатов. И все это время поклонники с нетерпением ждут ее новые, да, какой-то, ну, музыкальные новинки, так скажем. Поэтому ждем от нее новый хит, и я, если честно, тоже безумно жду, потому что Риану люблю и уважаю.
9: Ну вот супер, как выйдет, сразу будете наслаждаться в моменте.
10: Ну опять же, перерыв был большой, 10 лет, вот тоже странно.
9: Угу. А у нас перерыв небольшой, у нас перерыв маленький, тем более во время него вы можете узнать полезную информацию. Далее у нас с вами погода, что интересного происходит за окном.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем лишь 16-18.
0: Реклама.
12: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
13: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
12: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца августа этого года.
6: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam FM.
8: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и в продолжение нашего вечера пришло время для голых фактов. В общем, то, что в мире происходит, произошло, и мы хотим поделиться вместе с вами. Я сегодня буду рассказывать про... Ну, я был в шоке, если честно, когда это узнал. Рассказываю про дерево. Хотя, казалось бы, ничего такого с деревом случиться не может, но есть все-таки знаменитая сосна. Она называется сосна остистая. Значит, правильное название Мафусаил она называется, которая считается старейшим индивидуальным деревом в мире. Его возраст оценивает более чем 4850 лет. А растет этот уникальный долгожитель в белых горах Калифорнии. Я сначала задумался о том, может, там какой-то старец остался, который все это посоветовал, но нет.
3: По кольцам определяют,
2: возраст,
3: да?
2: Сосны был установлен с помощью дендрохронологии. Это метод, позволяющий определять возраст дерева по годичным кольцам. Да,
3: да. Да.
2: Посмотрели, взяли образцы.
3: А там образцы. Что, 4000, что ли, насчитали? Интересно,
2: я не знаю.
3: Как это происходит?
2: Ну, чисто... Теоретически, как будто бы да. В общем, тщательно все изучили и получили точные данные, поэтому это доказано. Вот на секунду. 4854 года. Понимаете, она появилась около, ну там, плюс-минус 2831 год до нашей эры. И я...
3: Сколько же всего это дерево видело?
2: Мне кажется, в какой-то момент она уже поняла о том, что мода циклична, оно все повторяется.
3: Я уже... Этот мир абсолютно понятен, как говорится.
2: Да, хочется залезть на веточку. Но мне кажется, оно охраняется.
3: Я нашла вот такой вот факт. Оказывается, вот как ты считаешь, у тебя есть интернет-зависимость?
2: Да, я думаю, что
3: есть.
2: Да. Думаю,
3: а вот в Китае интернет-зависимость официально признана болезнью, особенно среди молодежи. Увлекаются подростки, конечно же, социальными сетями. И это подвергло китайскую систему здравоохранения признать действительно интернет-зависимостью как болезнью. Это, кстати, не единственная первая страна, увидевшая эту проблему. Еще во многих там есть. Но как, в общем, ее лечить? Здесь по-спартански. Максимально подростков отправляют в трудовые лагеря с жесткой дисциплиной. Такой метод лечения интернет-зависимости специалисты оправдывают отсутствием хорошего здоровья и физической подготовки младшего поколения. Поэтому вот в такие лагеря родители действительно отправляют своих детей на 2-3 недельки, чтобы они вылечились от интернет-зависимости.
2: Вот вам несколько вариантов, как можно справиться с интернет-зависимостью.
3: Просто телефон отобрать.
2: Схема как будто бы рабочая.
3: Зачем в лагерь отправлять?
2: Да, вот вам несколько вариантов, поэтому пользуйтесь. Ну а дальше, через 10 минут, мы с вами, во-первых, немножко потанцуем, а потом смешная новость в студии появится.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8300-48.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и под конец нашего часа собрали какую-то новостную сводку, что интересного происходит в мире. Я хочу вам намекнуть про подушку, которую в целом вы, ну, можете купить тоже себе. В общем, есть фанаты такого, знаете, японский мультперсонаж в виде пухлого золотистого ретривера в маленьком коричневом берете. По сути, золотистый ретривер, ну, как бы мультяшная собачка, короче. Она называется Пампампурина. Это японская такая история.
3: Пампампурина?
2: Пампампурина, да. Звучит как, ну, мелодично достаточно.
3: Да, песенка.
2: Да, отличительная особенность этого создания является не только вот как бы головной убор, но и пышная пятая точка. Значит, и именно эту пятую точку использовали в качестве создания вот этой вот игрушки-подушки. То есть, с одной стороны, плюшевые вещи изображены, ретривер, там друзья его, в общем, какие-то там все-все-все кошечки, собачки, которые в этом мультике. А вот другая сторона более пикантна, потому что там имеются лапы, хвост и та самая пятая точка.
3: А насколько большая эта игрушка?
2: Сантиметров подушка. Примерно 40 на 50.
3: Ну, это нормально вообще.
2: Да, ну как обычная подушка, вот вы на которой спите. Суть в том, что вы можете, во-первых, купить ее за $26, обнять и уткнуться прямо в пампампурина. Звучит мягко, очень сильно. Ну тут на вкус цвет.
3: А я... У тебя новость из Кореи, да, была?
2: Из Японии.
3: Из Японии.
2: Да.
3: У меня из Китая прямиком. Туда мы сейчас путешествуем. Там богатая китаянка профинансировала фильм, чтобы поцеловать любимого актера. А в чем суть? Она, ну, очень сильно кайфовала от одного актера. Его зовут Чун Ю Фэй, если я правильно это сейчас проговорила. Вот. И чтобы с ним познакомиться, чтобы у них были поцелуи, она профинансировала фильм, где настояла, чтобы в сериале, точнее, это был сериал, да, было более 60 сцен с поцелуями. На съемках женщина постоянно лезла целоваться с актерами, его обнимала, и несмотря на все возражения съемочной группы. В итоге из короткометражки, вот это вот, ну, как бы это сериал, где вот коротенькие серии, пришлось вырезать более 20 сцен с поцелуями, из-за чего богатая китаянка разозлилась на всю съемочную команду.
2: Ну, собственно... Даже не знаю, что сказать.
3: Находчивая, находчивая.
2: Есть деньги.
3: Зато получила свое.
2: Кто платит, тот музыку
3: хозяин
2: и заказывает.
3: Барин.
2: Да, так что тут вопросов нет. Есть деньги, есть возможность, а они же все повелись, согласились. Так что никаких вопросов быть не может. Так же, как и к нам, потому что впереди у нас музыка здесь на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море. Но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров, Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. Дожди возвращаются на Средний Урал. В ближайшие дни под влиянием холодного циклона будет прохладно. Днем по области от 16 до 21 градуса. Сегодня ночью, завтра утром по центру и востоку региона, с севера на юг вдоль атмосферного фронта пройдут сильные дожди, местами грозы. В воскресенье, в понедельник также на территории региона периодически дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в Уралгидромете, пишет АИФ Урал. Росгидромет обещает самыми холодными в ближайшее время. В воскресенье и понедельник днем всего плюс 15-17 градусов, но в середине следующей недели вновь потеплеет, в четверг в прогнозах солнце и до плюс 27. В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На фоне топливного кризиса в Екатеринбурге начали распродавать частные автозаправки. Объявления появились на сайте Авито, пишет издание «Новый день». Цены варьируются от 2 до 27 миллионов рублей. На выбор предлагаются как контейнерные, так и стационарные заправки, которые могут продаваться вместе с торговыми павильонами или помещениями под автомойку. На данный момент в Екатеринбурге выставлено 5 актуальных объявлений о продаже АЗС. Также можно найти предложение о продаже автозаправок на Пермском тракте. Напомню, бензиновый кризис начался в регионе в июне. Цены на топливо взлетели. На некоторых АЗС, в основном на частных, стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. И последняя жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание New York Post. Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность, отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» — управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время продолжать. Мы обычно с Яной, знаете, говорим, что два прекрасных человека в студии, но сегодня нас стало гораздо больше. Вот она, великая радио-троица. Можно как театрально, да, как-то
3: ну
2: вот так
3: да. начать? Ну, три прекрасных человека у нас в студии, а все потому, что 15 и 16 августа в нашем городе, в Екатеринбурге, пройдет фестиваль уличных театров «Лица улиц». И у нас в гостях Татьяна Панайоти, куратор этого проекта. Таня, привет!
4: Да, всем здравствуйте, я куратор программы фестиваля.
2: И вот у нас начинается вопрос «Лица улиц». Вот как объяснить, что это такое незнающему человеку? Не видели рекламу там какую-нибудь объяснить?
3: Да.
2: Что это вообще такое?
4: «Лица улиц» — это фестиваль уличных театров, то есть тех театров, которые работают не в помещениях,
2: поближе
4: а прямо...
2: Поближе чуть-чуть, да, поближе чтобы мы вас слышали.
4: Так. Вы так нормально?
2: Да,
3: да, супер.
4: Да, это тех театров, которые работают не в помещении, а под открытым небом на открытых площадках. И мне кажется, это очень интересная вещь именно для нашего города, да, потому что на Урале возможности работать под открытым небом не так уж и много. И поэтому на Урале мало уличных театров, но они есть. И поэтому, мне кажется, очень важно привозить коллективы со всей страны, показывать и развивать этот жанр здесь.
2: А правильно ли я понимаю, что театры, ну, здесь только те, которые выступают на улицах? Или есть, ну, как бы, те, которые в зданиях сидят?
3: В таком привычном понимании нашем.
4: На самом деле, я, когда стала куратором программы, моей первой целью было все-таки максимально показывать спектакли, специально созданные для улицы. Но я специально отбираю спектакли, например, они могут быть в драматическом театре, они поставили про Петрушку, да, и изначально это уличный жанр, и я предлагаю им вынести его на улицу, да, вернуть его в изначальную среду. И поэтому, как бы, я ищу те формы, которые на улице будут смотреться органично.
2: А расскажите тогда вот о сложности работы именно на улице, потому что тут мы как, пришли, сели, четыре стены, свет, звук, ничего не мешает, а вот особенности работы именно на улице.
4: Ну, первое — это прогноз погоды, да? И причем на самом деле, уличные театры — это настоящие герои, потому что, ну, чуть-чуть, я бы вообще не хотела, конечно, об этом говорить, чтобы даже не говорить об этом, да, но в любых условиях я видела, как артисты просто совершают какие-то подвиги. Второй момент — то, что наш фестиваль абсолютно бесплатный для всех, да, вы можете прийти завтра в парк Маяковского, а послезавтра в парк Уралмаш и смотреть программу абсолютно бесплатно, да?
2: Это нравится нам.
3: Ни копейки за это не
4: отдавать.
2: Конечно, но
3: Миша такое обожает.
4: Но если вы ничего не заплатили, значит, вам очень легко в любой момент встать и уйти, правильно?
2: Ну да.
4: И уличный артист, он должен удерживать внимание таким образом, чтобы вы остались с ним с начала до конца.
2: А, то есть если заплатил, то ты как бы до копейки досмотрел.
3: Я же заплатил, я же отдал.
4: Это же такое правило, мы купили билет, пришли в театр, мы будем сидеть. То есть многие люди, они не будут вставать даже со спектакля, который им не нравится,
2: это
4: да,
2: я
4: потому
2: вот
4: что они так воспитаны.
2: В ресторанах тоже доедаю всегда. Ну что это? Я же
3: всё
2: заплатил.
3: Всё уплачено.
4: Ну и это даже такая культура, да?
2: Ну да, да.
4: А улица, она предполагает определенную свободу. И поэтому, конечно, актер уличного жанра должен удерживать внимание зрителя.
2: Ну тяжелее гораздо.
4: Максимально ярко, да. Это особый навык.
3: Вот я, кстати, да, тоже прочитала, что перформансы создаются даже на колесе обозрения. То есть настолько внимание зрителя пытаются захватить, потому что даже в таком, казалось бы, необычном месте можно тоже устроить что-то театральное.
2: Что будет на колесе обозрения?
4: Да, это наш эксперимент, второй год он проходит, когда в каждую кабинку колеса обозрения мы садим артиста.
2: А то есть я могу с ним проехать?
4: Да, зритель, который покупает билет на колесо обозрения, оказывается в кабинке с артистом, где для него будет показано специальное такое мини-представление на 7 минут. Это круг колеса обозрения.
2: А, ну я просто подумал, что если 7 минут они едут, 2 минуты он показывает, а потом оставшиеся 5 такой.
3: Ну, просто так, жизнь не болтает.
2: Ну так я и устроился в театр.
3: Мы можем сразу понять, что перед нами сидит артист в этой кабинке, или он как-то замаскирован?
4: Ну, по кому-то из артистов можете. У нас там, например, будет инопланетянин, который будет предлагать на вершине колеса обозрения посылать сигнал СОС, чтобы его забрали обратно.
2: Это очень круто.
4: Да, а по кому-то из артистов нет. Например, у нас будет артистки такого жанра, как импровизация. То есть они абсолютно выглядят обычно, но они будут с помощью зрителя создавать историю прямо на ходу.
3: Классно.
2: Тут
3: как.
2: Единственное, я такой подумал для себя, если бы я пошел, предупредите меня, пожалуйста, что такое будет. Можно ли...
4: Да,
2: кстати...
4: да, мы будем предупреждать на кассе.
2: Все, окей. А можно ли будет с детьми? Вот у меня актуальный вопрос для меня такой.
4: На весь фестиваль или на этот перформанс?
2: Вообще, в целом, я, да, вопрос именно
3: мне
2: про...
3: Мне кажется, нужно.
2: Целиком. Не, ну мало ли, может, там, знаешь, драматическое все, я имею в виду взрослое что-то, не понравится.
4: С детьми нужно, и я еще призываю всех гостей нашего фестиваля, если у вас есть какой-то яркий, необычный, интересный костюм, который там пылится в шкафу, достаньте его и придите тоже нарядными, потому что как раз это такой момент, когда можно себя проявить артистически.
3: Кстати,
4: вполне свободно.
3: Татьяна, она сегодня пришла тоже нарядная, она сидит, чтобы вы понимали, в короне, в нашей
4: наушников.
3: Поверх наушников. Это очень необычно, очень классно смотрится.
2: В нашей студии только у нее ее видно. У нас-то как бы
3: у
2: она просто...
3: У тебя невидимая просто
2: Ну,
3: вещь,
2: я
3: да.
2: и говорю, что только у нее видно ее. Ну и под конец, конечно, хочется спросить, что вообще для города значит фестиваль «Лица улиц»?
4: Я уже сказала о том, что уличный артист очень открытый, и этот контакт, он тоже очень открытый. И люди, которые приходят на фестиваль, они тоже попадают в атмосферу такой легкости, свободы, радости, когда можно познакомиться с друг другом, побыть рядом. И для меня этот фестиваль, он даже не про то, что вот есть театры, которые играют, и зрители, которые смотрят, а что в парке создается такая атмосфера, в которой мы легко можем познакомиться, завязать разговор, что-то увидеть, что-то обсудить. Для меня это про то, что люди, они выходят из-за компьютеров и телефонов, а просто вместе живут какую-то красивую, яркую, творческую жизнь. Да.
2: Поэтому здесь мы можем сказать о том, что вся наша жизнь — игра. Поэтому отправляйтесь. Вот там несколько вариантов. Ну, не несколько, а конкретно два. Это первый — это парк Маяковского, а на Уралмаше это летний...
3: Парк
4: летний
3: Уралмаш.
4: Парк Уралмаш.
2: Да, все. Поэтому мы вас приглашаем. Ну, а через 10 минут у нас будет блиц, блиц. Сразу говорим, можно отвечать развернуто. Поэтому ждем вас через 10 минут.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: Компания «СК Урал». Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: Телефон рекламной службы «Jam FM».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Jam FM».
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Затруднено сейчас движение в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карт. Самые большие пробки на проспекте Космонавтов от Победы до Заречной, там можно потерять больше часа. На Норильской от фронтовых бригад до проезжей к часу приближается время проезда. Получасовые заторы на ЕКАДе от 20 до 13 километра и от 20 до 25 километра на Блюхера и проезжей от Сахалинской до Норильской.
12: Реклама.
13: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: И снова музыка.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте продолжим наш радиотеатр. Если нас стены хотя бы не берут даже деревьями где-то в сценке какой-то постоять, то мы здесь для себя сами решили организовать это.
3: У нас в гостях Татьяна Панайоти, куратор фестиваля уличных театров «Лица улиц». И мы для нее подготовили такой небольшой блиц-опрос.
2: Татьяна, задача очень простая. У нас есть вопрос, вы отвечаете. Можете, конечно, коротенький вариант ответа, но если раскроете, тоже будет хорошо.
3: Итак, первое. Самый забавный стереотип, с которым вы сталкиваетесь, когда говорите малознакомым людям, что организуете фестивали уличных театров?
4: Ну, обычно так говорят, и когда ты их организуешь? Типа, уральское лето 2 дня. Вот эти 2 дня я организую, и, пользуясь этим моментом, я попрошу всех жителей нашего города, кто меня слышит, поднять глаза к небу и пожелать нам хорошей, солнечной, теплой, безветренной погоды 15 и 16 августа 2026 года.
2: А потом пройти через магазин, взять сосисочку и закопать ее, знаете, чтобы точно ничего не случилось.
4: Да, у меня в тайминге стоит закопать, да, сегодня 2 сосиски вечером.
2: Едем дальше. Что сложнее, управлять группой актеров или группой детей?
4: Одинаково.
2: Почему? Они же вроде взрослые уже люди.
4: На самом деле, чтобы сохранять эту искру радости, непосредственности, какие-то черты, они тоже остаются детскими.
2: Согласен.
4: Но в хорошем смысле слова.
3: Самый странный предмет, который вам приходилось искать для реквизита?
4: Это вообще можно сразу. Например, сейчас мы ищем баклажаны для одного проекта.
3: Кабачки сейчас, их вообще навалом.
4: Но нужны именно баклажаны.
3: Баклажанчики.
2: Да, самое забавное, что шутка строится только на баклажане, а в конце концов возьмут кабачки и просто сверху красочкой пройдутся, и будет хорошо. Ладно, едем дальше. Идеальный зритель — это кто громко смеется или просто отправляет донаты?
4: Кто громко смеется и отправляет донаты.
3: Все вместе.
2: Ну, в целом,
3: какие вы хитрые.
2: Кто говорил, что нельзя соединить приятное с полезным? Вот, берем такой формат.
3: Какой перформанс может растопить сердце даже самого серьезного зрителя?
4: Любой. Да непредсказуемо. На самом деле, иногда что-то очень маленькое и простое очень сильно воздействует.
2: А
4: просто
2: что вы,
4: прямой взгляд.
2: Что
4: иногда
2: вы ждете за эти 2 дня? Вот, может, какой-то конкретный момент, чтобы легонечко вот так глаза стали влажные от этого?
4: Я всегда жду финальный спектакль. И когда вот я смотрю, я понимаю, что вот осталось еще 5 минут, и мне становится так жаль, что все закончится. Вот, это да.
2: Вопрос, который как бы хочется задать, но чтобы не хочется, чтобы он не случился. Ну вот если во время шоу реально пойдет вот, ну, ливень, что делать?
4: Этого не случится.
2: Вопросов больше не имею, да. Ян, прошу.
3: А вот что делать, если собака бродячая выбежит на площадку?
2: Ну что случится?
4: На самом деле, уличный театр — это такая история, когда... Почему актеры выходят на улицу? Я тоже очень люблю сама улицу, да, как актриса. Потому что все, что попадает, все, что происходит, оно работает на тебя, если ты правильно сформировал свое пространство.
2: Согласен.
4: Внутри и снаружи. И эта собака, она пробежит, если ты работаешь честно и качественно, она пробежит в нужный момент, и она добавит тебе драматургии.
3: Обыграете.
4: И даже, не дай бог, конечно, мы сосиски все закапываем. Бывают моменты, когда дождь, он начинается и быстро-быстро заканчивается в очень правильное время. И поэтому

0: Чей организатор фестиваля никогда не...
1: Спит, ест, отдыхает.
0: 100%.
2: Потому что театральный...
0: Все мысли о театре.
2: Театральный человек питается овациями зрителей. Ну и напоследок, конечно, хочется, чтобы вы еще раз всех пригласили, обозначили дату, место, конечно, и почему мы должны туда прийти.
1: Да, я всех очень приглашаю, потому что это какой-то момент, когда можно открыть свое сердце, наполниться радостью, чего нам всем, мне кажется, иногда не хватает. И очень жду вас в парке Маяковского 15 августа, и особенно жду вас в парке Уралмаш 16 августа, потому что там фестиваль пройдет впервые, и нам очень важна поддержка наших, может быть, постоянных зрителей, кто приедет в парк Уралмаш, там очень хорошо, да, кто еще никогда не был, и, конечно же, самих жителей этого района.
2: Ну, а мы от нас, безусловно, желаем вам отлично провести
0: погоды хорошие, без дождей, чтобы тепло было.
2: Не, ну вдруг это...
1: Нет, тепло и солнечно, нет. Только тепло и солнечно.
2: Все в нужный момент. Да, все в нужный момент.
0: Ну, а я напомню, что у нас в гостях была замечательная Татьяна Панайоти, куратор фестиваля уличных театров «Лица улиц».
2: Спасибо большое.
1: Вам спасибо.
2: Ну, а мы продолжаем здесь танцевальная гимнастика на Jam FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: Соседи, всем привет! Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд».

0: близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фарленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
2: «Джем без правил».
5: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
5: «Джем без правил».
6: А у нас с вами середина часа, значит, пришло время для свежих историй.
7: Ты же слышал, да, о фильме «Одиссея»?
6: Да.
7: Вот, да, я об этом говорила как-то раз в «Планах на вечер», да, то, что действительно этот фильм снял Кристофер Нолан, там очень много звезд, Зендея, Мэтт Дэймон. В общем, этот фильм установил мировой рекорд. «Одиссея» перешагнула отметку уже в 1 миллиард долларов мировых сборов. Это вообще это очень нормально, такая хорошая планочка. Теперь это самый кассовый фильм за всю историю режиссера, который официально сместил с пьедестала фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Вот это я не смотрела, но это вроде бы про Бэтмена, да, что-то такое?
6: Да, супер история.
7: Да, кроме того, «Одиссея» стал самым вообще кассовым проектом в карьере и для Мэтта Дэймона, и Энн Хэтуэй, и Роберта Паттинсона, которые там снимались. Кстати, я еще не посмотрела. Вот говорят, что многие фильмы, наоборот, не многие фильмы выходят, когда достойные кинокартины, их нужно идти и смотреть в кинотеатр. Вот, поэтому нужно как-то выбраться и посмотреть. Пока что я не глянула.
6: Да, посмотрите, может быть, еще в IMAX, кстати, это можно будет сделать. Мне кажется, там картинка более четкая, но как мы уже узнавали ранее, в первый ряд, говорят, лучше не садитесь. Да, потому что там все эти лица вытянутые такие. Ну, так, как бьюсь у бабки, получается, в моменте, так что немножко мешает как-то взглянуть со стороны. Но мы тоже, знаете, взгляд со стороны на погоду, которая нас с вами окружает. Давайте узнаем, что сейчас будет за окном.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 16-18.
8: Реклама.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Чтобы далеко ходить и не бегать по всяким разным мессенджерам, мы подготовили все в одном. В общем, план на вечер, чем заняться именно сегодня, несмотря на то, что вечер уже как бы в разгаре, но все-таки есть некоторые варианты, куда можно побежать. Давайте из ближайшего предлагаю вам заглянуть в Рокверк-бар, там, потому что в 19:20 начнется стендап по-женски. Я всегда в какой-то момент, ну, сильно хотел сходить, вообще понять именно женскую половину человечества, потому что в основном там проговариваются на какие-то моменты и ситуации, которые происходят
3: с женской точки зрения.
2: По ту сторону, да, реалии в моем случае. Вот, есть у вас время для того, чтобы доехать. Если вы захотите как-то больше оккультуриться, то вот вам вариант. Можете прогуляться и съездить на музыкальную постановку, которая называется «Мировые рок-хиты при свечах». Это какой-то симбиоз. И тут, знаете, это компания «Вселенная классика». Так и называется. «Мировые рок-хиты при свечах». Это же просто какая-то легендарная история.
3: Кстати,
2: вообще, на самом деле, да?
3: Нет, что-то еще хочешь дополнить?
2: Да, это не просто музыкальное событие, вот именно захватывающая история, воплощенная в симбиозе двух великих жанров. Для меня всегда это очень интересно, когда и как бы классическая музыка, ну, в данном случае инструменты, как они сочетаются вот с чем-то таким рок-историей. Хотя, казалось бы, два абсолютно не соединяющихся жанра, но все равно.
3: Я нашла события, я всегда смотрю афишу парка Маяковского, не знаю, любимый у меня парк. Там сегодня в 20:00, уже совсем скоро, пройдет Music Hall. Это очень классное такое мероприятие, стоимость, кстати, от 1200 рублей. Там артисты балета и оркестра представят сцены самых известных мировых мюзиклов. И те, кто вот как раз-таки любит бродвейские постановки, вам всем будут бежать именно туда. Как я уже сказала, билетик в целом по хорошей нормальной цене можно себе позволить. Там еще обещают классного харизматичного ведущего, который будет устраивать интерактив со зрителями, делиться какими-то интересными историческими фактами, поэтому можно просветиться, оккультуриться и в целом потанцевать.
2: Ну а ближе к ночи, если вам все-таки, знаете, наверное, начал бы с того, для кого этот концепт не подходит. Если когда вы слышите какие-то грязные шуточки, вот эти, о стендап-комиков, то тогда это не для вас, потому что в 22:00 стендап-споте пройдет грязный стендап. Там такие шутки, знаете, за. Если вы любитель такого юмора, вот приглашаем. Тут есть даже еще возможность съездить домой, переодеться, собраться и отправиться туда. Да, билет тоже варьируется от 700 до 1000 рублей, поэтому в целом можно распределить свою пятницу. Выбирайте, куда вы хотите отправиться, потому что мы пробежались из разных сторон реальности. И классическая музыка, и шутки, и рок вроде бы концерт. И вот Ян тоже приглашал в парк Маяковского. Если там гуляете, можете вообще там остаться. Поэтому выбирайте, смотрите, что вам больше по душе.

0: ко дну.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Где пробки?
3: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг», кафе китайской кухни «Шангри-Ла». Движение в Екатеринбурге по-прежнему плотное, по данным Яндекс.Карт. Труднее всего с проездом на проспекте Космонавтов от Победы до Заречной. Пробка почти на час, такая же история на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Затруднение больше чем на 25 минут на проезжей от Шевской до Норильской. На ИКАДе от реки Березовка до 13-го километра. Минут 20 потерять можно на Шевской, на участке от Совхозной до проспекта Космонавтов.
2: Реклама.
4: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: ООО «Сервисторг», Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Вот и время пришло сказать вам о том, что вы большие молодцы, что были с нами сегодня с 17.00 до 19.00. Много интересного у нас было позади, разговаривали про дерево, которому огромное количество лет. А в данном случае 4854 года. Это самая старая сосна на Земле, которая называется Мафусаил. Вот вам, пожалуйста, новость, чем можно поделиться. Ну, факт. Не новость, а факт даже.
3: Я тоже в голых фактах рассказывала о том, что в Китае интернет-зависимость официально признана болезнью, там подростков лечат, отправляют в лагеря на исправительные работы, чтобы они как раз-таки перезагружались и как-то, ну, вкушали эту жизнь без телефона. А еще мы сегодня прошлись по планам на вечер, сказали, куда вы можете отправиться, и, ну, также рассказали кучу смешных новостей.
2: Да, куда вам можно отправиться, это через 30 минут у нас будет «Руки вверх, Барри», женский стендап, мы вас приглашаем. В 10.00 будут грязный стендап, это можно сходить с вами туда и туда. Ну, а также через, ну, порядка 20 минут у нас пройдут мировые роки «Ты при свечах». Это в ДК железнодорожников. Если вы где-то там рядом едете, тоже можете посетить. Ну и, конечно, желаем вам отличных выходных. Я надеюсь, что вы построили себе планы. Осень у нас уже достаточно близко, поэтому не теряйте выходные, наслаждайтесь. Ну и что? Напоследок хочется, конечно, вам пожелать, вы знаете, что? Хорошего всего. По-другому никак. Кстати, мы напоследок всегда говорим о том, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Екатеринбург уже готов к новому отопительному сезону более чем на 70%, рассказали в мэрии. Готовность теплосетей составляет 75%, электрических 73%, газовых 71%. По данным компании «Энергосбыт Плюс», техническая готовность многоквартирных домов Екатеринбурга к отопительному сезону составляет 87%. Однако отдельные объекты жилищного фонда пока не готовы к отопительному сезону. Их управляющие компании продолжают устранять выявленные недостатки. При этом почти все объекты образования, культуры и спорта в городе уже прошли промывку систем отопления, отмечает АИФ «Урал». Между тем, с 1 октября в Свердловской области снова вырастут тарифы ЖКХ на 12,9%, пишет Е1. Дату подъема цен перенесли с лета на несколько месяцев вперед. Возможно, решение приняли из-за выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Журналисты подсчитали, насколько вырастет плата на примере двухкомнатной квартиры в Академическом. Так, плата за отопление вырастет на 186 рублей, холодная вода станет дороже почти на 27 рублей, подача горячей подорожает на 19 рублей, а электроэнергия почти на 70. В итоге сумма в квитанции за двушку вырастет примерно на 392 рубля. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет наблюдать в субботу, 15 августа, после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Об этом рассказал агентство РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. Для наблюдателей с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Но из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться. Где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
8: Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста.

вспомнил сейчас, как в детстве летом совсем не важно было нам, какой день недели на календаре. Это бывало и который час, про время напрочь забывали. Счастье, детское счастье. Мари Краймбрери на Jam FM. То ли дело сегодня, пятница, как много в этом слове. А вечер пятницы звучит еще громче. И не стесняясь, может даже еще чуть-чуть прибавить звука. Добрались мы, долетели, ура! Улетного отдыха тебе и сегодня вечером, и выходные, которые, можно считать, уже наступили. Ну а отдыхать гораздо милее с хорошей музыкой. На 102.5 далее Five Step Family, а малиновый свет Леши Свик уже сейчас на Jam

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новый очереди кварталы Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Стас Ярушин назвал стадионные концерты российских артистов новым трендом. Актер считает, что концерты на большую аудиторию среди российских звезд действительно стали модой, ведь раньше таких крупных выступлений было не так много. Он также отметил, что такие выступления уже давно считаются нормой за рубежом. Как пишет Супер, по словам музыканта, музыкальные вкусы у всех разные, однако сам он уважает артистов, которые способны собирать стадионы. Он считает, что их успех может мотивировать молодых исполнителей стремиться к таким же результатам. Стас прокомментировал, цитирую: «Все те, кто хочет заниматься музыкой, молодежь, они смотрят ваши примеры, и я надеюсь, тянутся за такими результатами». Ярушин отметил, что и сам бы мечтал хоть раз в жизни организовать подобное событие. «Я думаю, что у Стаса еще все впереди. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM».
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный, до 5 метров в секунду температура, предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем лишь 16-18.
13: Реклама.
14: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
15: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
16: Акция действует до конца августа этого года.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: И пусть

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» — управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! В Екатеринбурге снимают новый сериал. Творческая команда шоу «Уральские пельмени» активно снимает новый комедийный сериал под названием «Удачные истории». Сюжет отражает веселые моменты из жизни жителей дачного поселка. Всего планируется 24 серии. Так, как пишет Global City, Дмитрий Соколов примерит на себя роль мастера на все руки. Максим Ярица станет председателем товарищества, а Дмитрий Брикоткин и Светлана Пермякова представят семейную пару, где муж готов на все, чтобы угодить своей жене. Сам Дмитрий прокомментировал свою роль в проекте так. «Ранее я играл 50-летнюю женщину, образ которой абсолютно не был близок. А вот роль подкаблучника мне больше по душе. Конечно, с точки зрения перевоплощения Тамара Игоревна всех переплюнет, но всегда есть что играть, когда хорошие скетчи и режиссер. Здесь же бывает, что героя прям очень понимаешь, а где-то нужно полистать Станиславского». Отмечу, что сериал покажут уже в новом телевизионном сезоне. С нетерпением ждем премьеры. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в субботу, 15 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 13, а завтра днем плюс 16-18.
0: Реклама.
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Эй, ты

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +13, завтра днем +16-18.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок.

партии «Свифт» прошла 3 июля и стала одним из самых громких светских событий года. Тогда жених признался, что для него это событие в жизни особенно ценно. На свадьбе присутствовало около 1000 гостей, среди которых были Джиджи Хадид, Сабрина Карпентер, Брэд Питт, Дженнифер Лопес, Нелли и другие звезды. «Свифт» шла к алтарю под свой хит 2008 года под названием «Love Story», а за победу в конкурсах гости получали дорогостоящие призы – дизайнерские сумки и часы Cartier. Главное, чтобы брак был крепкий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Jam. Jam FM. Jam FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0. Прогноз погоды на Jam FM.
1: Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
0: Jam FM. 102,5. Jam FM.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, если

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Майкла Джексона рассказала о первой встрече с матерью. Пэрис Джексон рассказала о своей первой встрече с матерью, Дебби Роу. В одном из подкастов модель рассказала, что ей тогда было 15 лет, и описала момент знакомства как удивительно непринужденный. Она прокомментировала: «Мне было 15 лет. Помню, я спустилась вниз, она была в гостиной с моей бабушкой. Я вошла и просто сказала: „Привет, мама. Она стрелец, значит, в ней есть огонь. А я Овен, у меня тоже есть огонь. Мы очень похожи“». Напомню, что Дебби Роу – медсестра, родившая от Майкла Джексона дочь Пэрис в 1997 году. Также сына принца в 1998

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 15 августа, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 16-18.
2: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ. Ха.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: подарки.
1: Джем!
2: Джем!
1: Джем FM.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на злове.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Открывай.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: пальцев крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: МФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.